Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру

горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже Родины такой. Радио «Прибой».

0: Прибой.
1: Реклама.
2: Найди Прибой ТВ в своем телевизоре. Кино. Старое доброе и самое новое. Романтические сериалы, познавательные передачи и музыкальные клипы. Оживи свой телевизор. Смотри Прибой ТВ.
3: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92 47 47.
4: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

Осенний плейлист готов. Только лучшие хиты. Без лишних слов. Твое радио. Твоя музыкальная осень. Прибой.

Не в титрах, когда не видно солнце, к небу никто не поднимет взгляда. И ночью дым прячет звезды, как вор бриллианты. В городе пробок, где нам ничего не светит, кроме холодного света неона. Надежда первая ушла, оставив нас наедине с леденящей болью. Я

0: Реклама на радио.
1: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет. Ежедневно в 17:00 час ваших приветов и пожеланий.
2: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал – «Россия-1», «НТВ», «ТВЦ», «Прибой-ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92-47-47.
3: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру. Реклама на радио. Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал – «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой-ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92 47 47.
3: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Реклама.
1: А вы знаете, что у нас успешно работает служба «Маммо-лекарь»? Сеть медцентров «Лекарь» проводит акции во Всемирный месяц борьбы с раком груди. До конца октября выгода до 30%. МРТ желез с контрастированием. Маммография с УЗИ желез и приемом специалиста. Подробности по телефону мегафон 550 88 55 или на сайте mclekarь.ru.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Кому-то везет, а кому-то
4: с Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке. Регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
5: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chiban@promo.ru.
6: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
7: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
8: «Омниум артиум медицина нобилиссима». Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119. 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
10: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

قبل چی برهی دخون خب خمسه تو مخره تو مخره و دیلم

0: В нашем эфире Нурия Николаева. Песня посвящена родителям. Нурия Николаева — прекрасная исполнительница, замечательный человек и просто-напросто профессионал своего дела. Да, детский стоматолог. Если у ваших деток болят зубки, Нурия Николаева вылечит. 7:35, время московского, на сегодня пятница и 9 октября. Всем доброго утра. У микрофона Расул Алибеков, это радио «Прибой». Этим все сказано, поехали.
1: Реклама.
2: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас круглый год. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам и в рассрочку уже сегодня. Приглашаем к сотрудничеству оптовиков и прорабов. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахмедхана Султана 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам и в рассрочку.
3: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой ультразвуковое исследование на современном оборудовании помогает увидеть больше, выявить изменения вовремя и принять правильное решение для сохранения здоровья. ЦЛД. Медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Чтобы заказать такси, не нужно никуда звонить. Достаточно установить приложение «Такси Анжи». Это просто. Заказ такси в два клика. Это удобно. От подъезда до подъезда. Это быстро. Такси приедет в течение 5 минут. Скачай приложение Анжи в App Store или Google Play.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

Погода. В самом расчудесном городе нашей необъятной родины 17 градусов тепла на данный момент. Облачно с прояснениями. Сегодня ночью будет дождь, так говорят синоптики. И завтра он тоже будет, так тоже говорят синоптики. Но чуть-чуть он будет, как говорят дети, потому как завтра у нас солнечный день. Сегодня тоже у нас очень хорошая погода. До 10 будет солнце, затем уже облачная погода. Так, днем сегодня плюс 20-21. Ветер у нас сегодня слабый, 4 метра в секунду. Северо-западного направления, порывы до 9 метров в секунду. Вот, таковы данные у меня о погоде. Значит, шел я с остановки общественного транспорта до рабочего места. Нет, я сегодня Митрича не встретил. На двух ключевых моментах я бы хотел сейчас заострить ваше внимание, чтобы вам было понятно. Первое, это что в Махачкале постоянно выключают свет. Это нормальное явление уже для Махачкалы, хотя это ненормально для нормальных людей. Ну и второе, что на каждой улице, на каждом районе есть так называемые завсегдатаи района, мужики, которым за 50, за 60 лет, они постоянно тусуются с утра, в обед, вечером, они знают, как править миром, двумя словами, непризнанные гении, одним словом, просто алкаши. Алкаши мне говорят, непризнанные гении, прошу прощения, мне говорят, слушай, Митрича не было со вчерашнего дня, ты его не видел? Я говорю, нет, я его не видел. Но зато, подходя, в общем-то, уже ближе к дому Митрича, где мой путь лежит обычно на работу, мимо его дома, я встретил его супругу. Я говорю, слушайте, а где Митрич? Его тут корефаны спрашивают. Я его, собственно говоря, что-то не вижу с утра, он обычно меня встречает. На что его жена говорит, а он со вчерашнего дня не выходит на улицу. Я говорю, что случилось? Что-то серьезное? Да нет, говорит Расул, ничего серьезного нет. Вчера вечером прошлись мы с ним по аллее, вот здесь вот на Сипарке. Вышли, погулять после ужина. И во время прогулки у нас, между нами начался спор. Спор бывает обычно между женой и мужем, это нормальное явление. Так вот, говорит жена Митрича, я решила прекратить его шуточной фразой. Я говорю, что вы сказали? Она сказала, не спорь со мной, я ведьма. Ну и что? Как что? И в этот самый момент начали гаснуть фонари на аллее, то есть выключили свет. Я говорю, и что? Она говорит, надо было видеть, как Митрич, убежал домой, и с тех пор на улицу он не выходит.

0: Сегодня молодые люди вновь подняли на вершины хит-парадов и рейтингов на стриминговых платформах хиты 90-х и 2000-х. И самые популярные песни певицы Натальи Ветлицкой не стали тому исключением. Но только не говори мне. Периодически встречается и попадается, да. Где-то попадается, да. Ну, правда, сама артистка, в отличие от своих коллег Татьяны Булановой, Надежды Кадышевой и Татьяны Куртуковой, не собирает полные залы и не ездит по городам России с гастролями. Ее вообще зрители не видели на сцене уже несколько лет. Но песни остались, и периодически они всплывают. Вот одна из них только что на волнах радио «Прибой».
1: Реклама на радио.
2: Центр Ability. Мы помогаем особенным детям. Задержка психоречевого развития, аутизм, ДЦП и многое другое. Сертифицированные методы диагностики. Подбор индивидуальной программы социализации и адаптации детей. Не упусти время. Запишись на диагностику уже сегодня. 8-928-875-0094.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
4: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Бытовая техника «Фалкенберг». Разумный выбор для вашего дома. Надежность, функциональность без лишних деталей. «Фалкенберг». Эксклюзивные модели в торговом доме «Киргу». «Киргу» – дом, в котором есть все.
8: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Немецкая банда в нашем эфире под названием RPVL. Ну, в общем-то, название образовано изначально был фамилии четырех основателей: Ресетио, Постел, Вальнер и Ланга. Девушка, которая сейчас новости из ваших приемников будет читать, она спросила на чистом немецком у меня «Where sind sie?» — «Кто они такие?» Ну и не менее чем на чистом немецком я хотел ей ответить «Ich weiß nicht», то есть «Я не знаю», но я, конечно же, знаю. Диана поразилась знанием моего немецкого, я говорю «Ну, в школе учил, да». Вот, переходим в час следующий. Великолепнейшая песня образца 2005 года, «Roses», так она называлась, прозвучала в финале часа и подвела нас к выпуску новостей. У нас очень хорошие новости.
1: В Дагестане 8 часов утра. На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В России действуют меры поддержки семей с детьми, в Дагестане реализуют нацпроекты и международный цифровой форум пройдет в Каспийске. Теперь подробно. Семейную налоговую выплату в этом году получили более 1,5 миллиона родителей. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Он также рассказал, что в следующем году сохранятся и будут проиндексированы все ключевые меры поддержки семей с детьми. Напомню, что ежегодная семейная выплата – это мера поддержки семей, с помощью которой можно вернуть часть уплаченного подоходного налога на доходы физических лиц. Ранее в Минтруда сообщали, что средний размер данной выплаты превысил 30 тысяч рублей. Военная полиция получит дополнительные полномочия. Сотрудники подразделений смогут вести фото- и видеосъемку, а также снимать отпечатки пальцев у задержанных военнослужащих, а командиры частей выполнять функции органов дознания. Отдельный блок поправок касается розыска военнослужащих. Эти и другие изменения содержатся в проекте указа президента, подготовленном Минобороны. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. На реализацию национальных проектов в Дагестане в этом году выделено 26 миллиардов рублей. Об этом сообщил председатель правительства республики Магомед Рамазанов. Объем работ охватывает все основные отрасли экономики и социальной сферы. Сейчас капитальный ремонт идет в 8 крупных медучреждениях, детском отделении Избербашской ЦГБ, инфекционных отделениях Тарумовской, Дахадаевской, Маграмкентской и Новолакской ЦРБ, стационаре Буйнакской больницы, детской поликлиники в Дагестанских огнях и районной больнице в селе Батаюрт. За последние 5 лет в Дагестане построили более 1 000 километров газопроводов по программе догазификации. Газ подведен к границам более чем 11 тысяч частных домов. Их владельцы могут подключаться к сети, об этом сообщает компания «Газпром Газораспределение Дагестан». По программе «Газ до границы» участка проводят бесплатно, если дом находится в уже газифицированном населенном пункте. Международный Каспийский цифровой форум пройдет в Дагестане 12-13 ноября. Участники обсудят развитие международного транспортного коридора «Север-Юг», цифровые решения для задач, связанных с Каспийским морем, технологии дистанционного зондирования Земли и искусственный интеллект, а также цифровизацию отраслей экономики и формирование единой цифровой экосистемы, развитие маркетплейсов, противодействие дипфейкам и другие темы. И о курсах валют на сегодня: доллар 85 рублей 42 копейки, евро 95 рублей 47 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
0: И спросила Диана Гаджиева: «Алибеков, ты что там читаешь?» Я говорю: «Ну ты собирала новости в компьютере? Так компьютер выдает контекстную рекламу. Вот ты про семью собирала, он выдал про семью». «Что он выдал?» — спросила Диана. Я говорю: «Парни, запомните, мужики, помните, ваша девушка должна нравиться вам и только вам, не вашим друзьям, не вашим знакомым и уж тем более не вашей жене». В общем, в эти утренние часы радиостанция «Прибой», как обычно, желает вам прекрасного настроения, ну и, конечно же, доброго утра.

0: Песнями мы обязаны Стасу Михайлову и Наташе Королевой. Здесь универсальное чувство, которое называется «Любовь».
1: Ночь прошла.
0: Далее реклама спонсора, ну и немного про песню. Ну, в общем-то, универсальное чувство, которое вдохновляло писателей, поэтов и мыслителей на протяжении многих-многих-многих веков. От восхищения первыми моментами страсти до глубокой привязанности, жертвенности, слова о любви запечатаны здесь, в этой песне.
2: Но ночь прошла.
0: Они являются свидетельством мощи и красоты, искренности и красноречия. Всем доброе утро, всем хорошего настроения. У нас сегодня пятница, и день продолжается. 8 часов и 10 минут. Вернее, утро продолжается, которое медленно потом перейдет в день. В общем, утром добрый день. Расул Алибеков.
3: Это натуральные бриллианты. Золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджи это бриллианты с международным сертификатом G. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: А вот после выхода этой песни защита животных стала одним из ключевых мотивов в творчестве и общественной деятельности Сандры. Она продолжала поднимать эту тему в интервью и публичных выступлениях. Клип на песню получился очень эмоциональным и визуально усилил ее протестный характер. Таким образом, песня под названием... Это не просто музыкальная песня, а мощный социальный манифест, который сделал тему защиты животных, частью публичного образа певицы Сандры. Она в нашем эфире была.
1: Реклама на радио.
2: Кто это везет миллион на новенькой машине? А, это вы! Ведь с Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
3: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чабан.дефиспромо.ру.
4: Внимание! Информация для комфорт-класса. Только сейчас при покупке матраса от фабрики «Магнат» вы получаете две ортопедические подушки в подарок. Подробности акции в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
5: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
6: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

Бабье лето, хорошо, хорошо. А лето с ними еще лучше. Так, сейчас столица Дагестана в городе Махачкале, 19 градусов, днем плюс 21, ветра нет, дождя тоже. Прибой. Радио.

0: знаешь, люблю я тебя.
1: Это стопроцентный хит на волнах радио «Прибой». Не скажу, что здесь разнообразие сюжетов, история просто-напросто великолепна. Внимание к деталям. Ну, скажем так, сюжет узнаваем и близок нашему слушателю. Далее, светлая интонация. Несмотря на серьезную тему, в этой песне много добра, света и жизненной правды.
0: Я жду тебя вечно, и может быть слишком. Ты знаешь, люблю я тебя.
1: Отдельная тема. Исполнитель. Наш друг, большой друг нашей радиостанции, Руслан Тупиев. Новая песня. Запомните, «Молекула любви» на радио «Прибой». Стопудовый хит.
2: Реклама.
3: Нужна надежная техника для офиса и дома? Компания ИВТ – ваш проверенный партнер. Широкий выбор компьютеров, оргтехники и многое другое. Не откладывайте. Заказывайте прямо сейчас на сайте ivt.ru или по телефону 560606.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
5: С заботой о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
8: Очарованные лучшей музыкой.
9: The best music.
8: Это осень ярких впечатлений.
9: This is Radio Freeboy.

0: Науки на дорогах.
1: Я сейчас просто расскажу о том, какова дорожная развязка города Махачкалы. Вот, что на данный момент, что день грядущий нам готовит и вообще, где у нас заторы. Заторы на данный момент интернет нормально не работает, чтобы посмотреть, где у нас заторы. Сейчас посмотрим. Сейчас, секундочку, у нас ежиков... Отсутствием интернета не возьмешь. Как вы знаете, да, это пословица и поговорка. Мужики знают. Так, что у нас? Троллейбусное кольцо не критично. Нет, не особо и не критично. Далее. В нашем городе въезд со стороны города Каспийска тоже не критично. Смотрю, в общем-то. Ну, что могу сказать? Сегодня у нас пятница. Те люди, которые, в общем-то, и едут на работу именно... в это время они знают, что они знают. Да, они, в принципе, все знают, что где пробки, где что, как, да и почем. Выбирайте заранее маршрут, если вы видите на своих навигаторах или где у вас там вы смотрите ваши пробки. Шамиля Агасиева, более-менее такой вот, знаете, более напряженный участок. Выбирайте заранее маршрут, проложили его и спокойненько доехали. Берегите себя, соблюдайте правила дорожного движения. Помните о том, что взаимоуважение на дорогах нашего города, оно приветствуется. Так что всем счастливого пути, да.
2: Это радио «Прибой».

0: Это новинка, это российская певица и поэтесса, которую на данный момент в эфире мы называем Виндара. А вот, ранее она выпускала музыку под псевдонимом Кира. Что сегодня случилось, не знаю, псевдоним, видимо, поменяла. А далее реклама спонсора, Дмитрий Маликов продолжит. Песня называется «Добрая душа».
1: Кардживи – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Кардживи – это бриллианты с международным сертификатом GIA. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.
2: Ты добрая душа. Желаю счастья найти на своем пути. Зачем?

0: Великолепнейший альбом Scatman's World, куда вошла Song of Scotland, был посвящен детям, которые сталкиваются с неприязнью и непониманием в мире, ну а также детям, страдающим заиканием. Сам же Scatman John через свое творчество стремился поддержать людей с речевыми особенностями и помочь им преодолеть трудности. Песня же «Song of Scotland» стала своеобразным гимном внутренней гармонии и веры в то, что каждый человек способен создать вокруг себя мир полный любви и понимания. Здесь не нужны никакие комментарии, это просто великолепнейшая работа на волнах радио «Прибой».
1: Реклама. Как известно, дети не самые добросовестные пациенты. Для удобства родителей и экономии их времени сеть медцентров «Лекарь» запустила огромное количество чекапов еще и по специальным ценам со скидкой в 20%. Все в одном месте. Анализы, исследования, консультации врачей, заслуживших доверие. Быстро и удобно. Звоните по единому телефону колл-центра «Лекарь». Мегафон 550-88-55 mclekarь.ru.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
4: Бытовая техника «Фалкенберг». Разумный выбор для вашего дома. Надежность, функциональность без лишних деталей. «Фалкенберг». Эксклюзивные модели в торговом доме «Киргу». «Киргу» – дом, в котором есть все.
5: Медицинский центр «ГИПАР». Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-Холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 780219, улица Мичурина, 64.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио. 8-988-292-47-47.

услышу голос, повернусь, как будто фильм, а в нем ты моя, в том платье, как тогда вернешься по морям.

0: У него любовь, как в песнях. Песня о любви. Итак, у меня для вас много полезной информации на данный момент. Послушайте, пожалуйста, меня в субботу 10 октября, то бишь завтра в 10.00 на волнах радио «Прибой». В эфире Зухры Камаловой, которая будет рулить этой программой. Программа «Познай себя» семейным психологом Русланом Магомедовым. Тема программы «Как не быть идеальным, а стать самим собой». В общем, все это завтра, 10 октября в 10.00 на волнах нашей радиостанции. Прямо по курсу у нас новости и Диана Гаджиева.
1: В Дагестане 9 часов утра. На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Единый ресурс дошкольного образования запустят в стране. Жители Дагестана смогут оформить соцпакет за один день, и в Махачкале пройдет профилактическая акция. Теперь подробно. Единый цифровой ресурс дошкольного образования будет запущен не позднее 1 ноября. Об этом сообщил советник президента России Елена Ямпольская. Цель ресурса – стать общей площадкой для педагогов детских садов и родителей. На платформе собираются разместить методические материалы для специалистов дошкольного образования, а также контент, который поможет взрослым в воспитании и развитии детей. Отделение Социального фонда по Дагестану существенно сократило сроки назначения ежемесячных денежных выплат и упростило процедуру выбора формы получения набора соцуслуг. Среднее время оформления в регионе сократилось почти на 10%. Наиболее заметные изменения коснулись процедуры выбора формата предоставления льгот, лекарств, санаторно-курортного лечения и бесплатного проезда. Если раньше рассмотрение заявлений о замене натуральных услуг на денежную компенсацию занимало длительное время, то теперь решение принимается в течение одного рабочего дня. Сегодня в Махачкале пройдет профилактическая акция, в рамках которой жители Дагестана смогут бесплатно пройти обследование на вирусный гепатит С и ВИЧ-инфекцию. Ее проведет Республиканский центр инфекционных болезней, профилактики и борьбы со СПИДом имени Магомедова. Мобильный пункт развернется около центральной мечети. Специалисты будут принимать граждан до 14 часов. В Дагестане в рамках программы «Регион для молодых» запускают студенческие молодежные агротуры «Земля традиций». Проект объединит участников вокруг аграрных профессий, современных технологий, предпринимательства и сохранения культурного наследия. Участники смогут познакомиться с сельским хозяйством и традиционными промыслами, посетить фермерские хозяйства, пообщаться со специалистами, узнать о современных технологиях и принять участие в мастер-классах. Ежегодный диктант на языках народов Дагестана пройдет 21 октября, в День дагестанской культуры и языков. Желающие напишут диктант на 13 языках. Акция призвана повысить грамотность письма и привлечь внимание к профессиям филолога и преподавателя родного языка. И о курсах валют на сегодня. Доллар 85 рублей 42 копейки, евро 95 рублей 47 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: Blake Waters, так называется эта песня, которая отличается более утонченным и глубоким звуком, где важную роль играют сложная аранжировка и эмоциональная подача. Вокал Маркуса Аресто здесь звучит особенно выразительно, передавая широкий спектр всех чувств. От внутренней борьбы и сомнений до решимости и, конечно же, надежды. Песня, знаете, ну, словно приглашает слушателя в театральное пространство, где каждая фраза — это отдельная история, насыщенная образами и, конечно же, символами. В общем, о чем я хотел сказать? А, Poets of the Fall на радио Прибой. Я хотел сказать, что далее будет реклама спонсора. И еще Расул Алибеков.
1: Карджили – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджили – это бриллианты с международным сертификатом G. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Реклама на радио.
1: Кому-то везет, а кому-то...
2: С Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке. Регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
3: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chibandefispromo.ru.
4: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде. И, кстати, бамбук тоже востребован.
5: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
6: Чтобы ты оставался на связи в разных ситуациях, мы обеспечили вышки аккумуляторами в Республике Дагестан. Поэтому с Билайном ты будешь на связи даже при отключении электричества. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
7: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8-988-005-06-06 или на сайте brismarina.ru. Бриз Марина. Владейте частью нового Каспия.
8: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
9: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.

вверх и качаясь, пелой колыбельную в тиши. Пожалей, не учи меня заново верить, я и сам по чуть-чуть подниму.

0: Так, где мой прогноз погоды на сегодня? Слабый дождь будет ночью около 5. Около 5. Ночью у них около 5 у гидрометцентра. А у нас это утро уже. А утро следующего дня. Так, сейчас 19. А, гидрометцентр. А, я просто букву Г не выговариваю иногда, поэтому говорю сейчас гидрометцентр. Говорит, что ошушается как 17. Вчера по ошушениям было плюс 18. А сегодня по ошушениям днем будет плюс 20, но местами даже 21. А ветер, его никто не ошушает.
1: Осень тосклива, дождь моросит, любимое радио вмиг развеселит.
2: Не грусти, что лето закончилось.
3: С любимой музыкой
2: осень будет жаркой. Радио «Прибой».

0: Очень трогательная тема.
1: Мне так не хватает.
0: Тоска по любимому человеку, ну, когда они далеко друг от друга. Вот эти вот строки
1: я рядом, родная,
0: передали настроение.
1: Мы под пеленой.
0: Великолепнейшая песня в исполнении Ирины Круг и Алексея Брянцева. Песня называется «Любимый взгляд», и эта песня прозвучала на волнах нашей радиостанции. А мы сделаем небольшую паузу. Я буду скоро.
1: Конечно, я рядом.
2: Реклама на радио. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
5: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
6: Само пройдет. Это опасная привычка. Когда беспокоят боли, дискомфорт или проблемы с пищеварением, не нужно откладывать обследование. В клинике ЦЛД помогут вовремя выявить проблему с органами пищеварения. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: piensa que es muy importante mirar para adelante, para adelante.
1: На танцполе этой песни равных не было. Сейчас не знаю, сейчас не интересуюсь танцполом. Но, наверное, скорее всего, если вспомнить эту песню, тоже равных ей не будет. Диджей Сэш и Аделанте. Великолепнейшая работа на волнах нашей радиостанции. Далее реклама спонсора. Ну и, конечно же, группа «Руки вверх» расскажет великолепнейшую историю под названием «Сияй». 9.45, время московское. Кто к нам присоединился, всем доброе утро.
2: Кырджали – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Кырджали – это бриллианты с международным сертификатом G. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.
3: С того самого рассвета твое имя ждет планета.

0: Реклама.
1: Ты крышу уже заказал?
2: Почти. Нашел дешевле.
1: С крышей одной ценой нельзя мерить. Смотри на толщину металла, покрытие, сырье и документы. Лучше сразу брать на заводе «Крыши мира».
2: Почему именно там?
1: Заводской металл по ГОСТу. Честный металл, точный расчет и цены от производителя.
3: Завод «Крыши мира». Наши офисы Махачкала, Хасавюрт, Дербент, Кизляр, Ленинкент.
4: Комфорт становится выгоднее. Именно сейчас в магазинах матрасов «Магнат» скидки и подарки. Выбирайте матрасы, кровати и аксессуары для сна с гарантией качества. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
5: Золотые цепи от Бронницкого завода и «Интерчас» теперь со скидкой 10% во всех салонах «Росювелир», а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах «Росювелир». Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
6: Центр Ability. Мы помогаем особенным детям. Задержка психоречевого развития, аутизм, ДЦП и многое другое. Сертифицированные методы диагностики, подбор индивидуальной программы социализации и адаптации детей. Не упусти время. Запишись на диагностику уже сегодня. 8-928-875-0094.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
8: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: свежие новости прямо сейчас на волнах радио Прибой. Прежде сверим часы, у нас точные.
1: В Дагестане 10 часов утра. На радио Прибой новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В России действует меры поддержки семей с детьми, в Дагестане реализуют нацпроекты и международный цифровой форум пройдет в Каспийске. Теперь подробно. Семейную налоговую выплату в этом году получили более 1,5 миллиона родителей. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Он также рассказал, что в следующем году сохранятся и будут проиндексированы все ключевые меры поддержки семей с детьми. Напомню, что ежегодная семейная выплата – это мера поддержки семей, с помощью которой можно вернуть часть уплаченного подоходного налога на доходы физических лиц. Ранее в Минтруда сообщали, что средний размер данной выплаты превысил 30 тысяч рублей. Военная полиция получит дополнительные полномочия. Сотрудники подразделений смогут вести фото- и видеосъемку, а также снимать отпечатки пальцев у задержанных военнослужащих, а командиры частей выполнять функции органов дознания. Отдельный блок поправок касается розыска военнослужащих. Эти и другие изменения содержатся в проекте указа президента, подготовленном Минобороны. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. На реализацию национальных проектов в Дагестане в этом году выделено 26 миллиардов рублей. Об этом сообщил председатель правительства республики Магомед Рамазанов. Объем работ охватывает все основные отрасли экономики и социальной сферы. Сейчас капитальный ремонт идет в 8 крупных медучреждениях, детском отделении Избербашской ЦГБ, инфекционных отделениях Тарумовской, Дахадаевской, Маграмкентской и Новолакской ЦРБ, стационаре Буйнакской больницы, детской поликлиники в Дагестанских Огнях и районной больнице в селе Батаюрт. За последние 5 лет в Дагестане построили более 1 000 километров газопроводов по программе догазификации. Газ подведен к границам более чем 11 тысяч частных домов. Их владельцы могут подключаться к сети, об этом сообщает компания «Газпром газораспределение Дагестан». По программе «Газ до границы» участка проводят бесплатно, если дом находится в уже газифицированном населенном пункте. Международный Каспийский цифровой форум пройдет в Дагестане 12-13 ноября. Участники обсудят развитие международного транспортного коридора «Север-Юг», цифровые решения для задач, связанных с Каспийским морем, технологии дистанционного зондирования Земли и искусственный интеллект, а также цифровизацию отраслей экономики и формирование единой цифровой экосистемы, развитие маркетплейсов, противодействие дипфейкам и другие темы. И о курсах валют на сегодня: доллар 85 рублей 42 копейки, евро 95 рублей 47 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.

0: «Зодиак» — это новое творение в исполнении той, которая в начале 2010-х была одной из самых популярных исполнительниц. «Прованс», «Мальчик-красавчик» на большом воздушном шаре тогда стали хитами. Кто она? Да она елка. Вот кто она. Но это никнейм или же сценический псевдоним, или же просто кликуха. А вот хорошая песня, новая, в нашем эфире. Ася Кевич, она продолжит песню под названием «Каусова Янг». Это герой дискотек 80-х и 90-х. Прежде информация, то есть реклама спонсора.
1: Джиди – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Кардживи – это бриллианты с международным сертификатом G. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.
2: Радио «Прибой». Дорогая.

0: Реклама.
1: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
2: Чтобы ты оставался на связи в разных ситуациях, мы обеспечили вышки аккумуляторами в Республике Дагестан. Поэтому с Билайном ты будешь на связи даже при отключении электричества. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
3: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас круглый год. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам и в рассрочку уже сегодня. Приглашаем к сотрудничеству оптовиков и прорабов. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахмедхана Султана, 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам и в рассрочку.
4: Мастер Дент. Имплантация премиум-класса. Швейцарские импланты Штрауман по специальной цене 43 тысячи рублей. Мастер Дент. На Каркмасова, 37. Телефон 67-1100.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей. 92-47-47.
7: Аварская поговорка.
8: Хехапши. Рахтахешулару.
9: Быстрая река до моря не доходит.
10: Радио «Прибой».

0: регистрационный номер L номер ТУ-0500-441, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио.
1: Где дешевле, там и возьмем.
2: С крыши так нельзя. Тонкий металл, потом ржавчина, протечки и снова расходы.
1: Тогда куда?
2: В Крыши мира. Там заводской металл по ГОСТу, честный металл, точный расчет и цены от производителя.
3: Завод «Крыши мира». Проверьте, прежде чем купить. Наши офисы – Махачкала, Хасавюрт, Дербент, Кизляр, Ленинкент.
4: В интернет-магазине ИВТ вы можете купить компьютеры, комплектующие, оргтехнику и многое другое. Не тратьте время на дорогу, заказывайте на сайте, и мы доставим ваш товар прямо домой или в офис в кратчайшие сроки. Интернет-магазин цифровой техники ivt.ru.
5: Бытовая техника «Фалкенберг». Разумный выбор для вашего дома. Надежность, функциональность без лишних деталей. «Фалкенберг». Эксклюзивные модели в торговом доме «Киргу». «Киргу». Дом, в котором есть все.
6: Чтобы заказать такси, не нужно никуда звонить. Достаточно установить приложение «Такси Анжи». Это просто. Заказ такси в два клика. Это удобно. От подъезда до подъезда. Это быстро. Такси приедет в течение 5 минут. Скачай приложение «Анжи» в App Store или Google Play.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: каждый день на волнах Радио Прибой с 11 до 12 «Ретро-час» на Радио Прибой.
1: Реклама на радио.
2: Медицинский центр «Лекарь» предлагает уникальный комплекс для ваших родителей. Подарите сертификат на полное и углубленное медицинское исследование организма. 52 услуги по акционной цене со скидкой, а также 2 дня бесплатного стационара. Обследование проходит с менеджером сопровождения. Подробнее по телефону медицинского центра «Лекарь». Мегафон 550-88-55.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91-71-11.
5: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Акция теперь подробно. Единый цифровой ресурс дошкольного образования будет запущен не позднее 1 ноября. Об этом сообщил советник президента России Елена Ямпольская. Цель ресурса – стать общей площадкой для педагогов детских садов и родителей. На платформе собираются разместить методические материалы для специалистов дошкольного образования, а также контент, который поможет взрослым в воспитании и развитии детей. Отделение Социального фонда по Дагестану существенно сократило сроки назначения ежемесячных денежных выплат и упростило процедуру выбора формы получения набора соцуслуг. Среднее время оформления в регионе сократилось почти на 10%. Наиболее заметные изменения коснулись процедуры выбора формата предоставления льгот, лекарств, санаторно-курортного лечения и бесплатного проезда. Если раньше рассмотрение заявлений о замене натуральных услуг на денежную компенсацию занимало длительное время, то теперь решение принимается в течение одного рабочего дня. Сегодня в Махачкале пройдет профилактическая акция, в рамках которой жители Дагестана смогут бесплатно пройти обследование на вирусный гепатит С и ВИЧ-инфекцию. Ее проведет Республиканский центр инфекционных болезней, профилактики и борьбы со СПИДом имени Магомедова. Мобильный пункт развернется около центральной мечети. Специалисты будут принимать граждан до 14 часов. В Дагестане в рамках программы «Регион для молодых» запускают студенческие молодежные агротуры «Земля традиций». Проект объединит участников вокруг аграрных профессий, современных технологий, предпринимательства и сохранения культурного наследия. Участники смогут познакомиться с сельским хозяйством и традиционными промыслами, посетить фермерские хозяйства, пообщаться со специалистами, узнать о современных технологиях и принять участие в мастер-классах. Ежегодный диктант на языках народов Дагестана пройдет 21 октября, в День дагестанской культуры и языков. Желающие напишут диктант на 13 языках. Акция призвана повысить грамотность письма и привлечь внимание к профессиям филолога и преподавателя родного языка. И о курсах валют на сегодня. Доллар 85 рублей 42 копейки, евро 95 рублей 47 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Приболе. Прибой. Золотой хит Дагестана.

0: Министр культуры СССР Екатерина Фурцева, услышав эту песню в те годы, устроила грандиозный разнос на худсовете. Ковалевскую и Эдина, автора этой песни, обвинили в тлетворном влиянии Запада. Когда пластинка вышла в свет, в СССР начался настоящий культурный шок. Запыленный до дыр диск был в каждом доме, и тиражи достигли невероятных 28 миллионов экземпляров. Но вот партийная верхушка пришла в ярость почему-то. И, друзья мои, в 1969 году этот хит буквально взорвал консервативную советскую эстраду. И вместо правильных маршей и пионерских песен миллион детей и взрослых вдруг услышали настоящий заграничный рок-н-ролл. Свободные брюки, клёш, труба дура. Ультракороткое платье принцессы, кто помнит из мультфильма, и слова о том, что наша крыша небо голубое. Но правда о том, что эта пластинка вообще не должна была выйти, а ее запись превратилась в судорожное спасение проекта силами одного гениального актера. Спел эту песню, как его звали, Олег Анофриев, да, главная партия вот у Олега Анофриева, который спел «Труба дура». «Ничего на свете лучше нету» прозвучал на волнах радио по его программе «Ретро», друзья мои, 11:10 московское время, вы слушаете радио «Прибой», мы из Махачкалы, шлем вам большой привет и пожелания отличной пятницы, 9 октября уже на дворе. Ну что ж, наслаждаемся песнями с прошлого. С вами Адам, и лучшая музыка через секунды продолжится.
1: Каждый день на волнах радио «Прибой» с 11 до 12 ретро-час с Адамом Будагиловым.

0: Реклама.
1: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

Друзья мои, на волнах радио «Прибой», бывшая, можно так сказать, уже большая звезда мировой эстрады из Германии. Сандра была с песней «John I Wanna Live». Песня связана с личным таким неодобрением самой Сандры. Людей, носящих меховые шубы. И песня стала таким протестом против жесткого обращения с животными. 11.24, время в Дагестане. В пятницу мы слушаем радио «Прибой», программу «Ретро», «Электроклуб», «Кони в яблоках». Далее продолжает музыкальный эфир.

0: Настоящие.
1: Реклама.
2: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Высокопрофессиональные специалисты. Первоклассная цифровая техника. Одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: С заботой о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы на радио Прибой 8 988 292 47 47.

рождаются случайно. Они летят на землю с высоты. Их жизнь окружена глубокой тайной, хотя они открыты и просты. Глаза таких божественных посланцев всегда печальны

правилам космической игры. Они уходят, не допев куплета, когда в их честь оркестр играет душ. Актеры, музыканты и поэты, целители уставших наших душ.

0: Реклама на радио.
1: Чтобы ты оставался на связи в разных ситуациях, мы обеспечили вышки аккумуляторами в Республике Дагестан. Поэтому с Билайном ты будешь на связи даже при отключении электричества. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
2: Центр Ability. Мы помогаем особенным детям. Задержка психоречевого развития, аутизм, ДЦП и многое другое. Сертифицированные методы диагностики, подбор индивидуальной программы социализации и адаптации детей. Не упусти время. Запишись на диагностику уже сегодня. 8-928-875-0094.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
4: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас круглый год. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам и в рассрочку уже сегодня. Приглашаем к сотрудничеству оптовиков и прорабов. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахмедхана Султана 25, второй этаж, Нузру. Двери по оптовым ценам и в рассрочку.
5: Бытовая техника «Фалкенберг». Разумный выбор для вашего дома. Надежность, функциональность без лишних деталей. «Фалкенберг». Эксклюзивные модели в торговом доме «Киргу». «Киргу» – дом, в котором есть все.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-928-292-47-47.
7: Мелодии века. Музыка лучших воспоминаний.

0: Ну что, друзья мои, на волнах радио прибыла программа «Ретро» и британская группа «Pet Shop Boys» с песней «Go West». «Идем на запад», которую аранжировали начало песни так, что оно стало напоминать гимн Советского Союза. И, друзья мои, они сняли клип на эту песню в 1993 году в Москве на Красной площади, площади Гагарина и у музея космонавтики, иронизировав над СССР и коммунизмом. И в нем показали антиутопический серый коммунистический мир с красными звездами, памятник Ленину и Гагарину даже, и марширующие люди в пилотке с красными флагами, которые вырываются на запад. История песен, друзья мои, в программе «Ретро» каждый будний день со мной, с Адамом, с 11 до 12 на волнах радиостанции «Прибыль». Ну что же, добро пожаловать в новый музыкальный час, друзья мои. Ворота в него откроет Диана Гаджиева с новостями, надеюсь, хорошими. Давайте послушаем. Остается 8 секунд. Пожелаю вам хорошей пятницы.
1: На валак.
2: Карата.
1: Дылым.
2: Ярак Казмоляр.
3: Говорит Махачкала. В столице 12 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
4: На Радиоприбой новости. Новости.
5: Студия Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В стране упростили получение выплат за утраченное при чрезвычайных ситуациях жилье. Магомед Рамазанов рассказал о реализации нацпроектов в республике и в Дагестане стартовал

0: Короткие ролики, чтобы помочь переключиться после урока и отдохнуть с пользой, сообщает Рособорнадзор. Ролики будут длиться до 1 минуты без звука и с минимумом текста, маркировка 6+. Сюжеты расскажут о безопасности, науке, культуре, спорте, исторической памяти. Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов провел совещание по вопросам реализации национальных проектов в регионе. Как было отмечено, на этот год республике выделено 26 миллиардов рублей. Объем работ охватывает все ключевые отрасли экономики и социальной сферы, сообщил премьер-министр. В частности, профинансировано благоустройство 126 общественных пространств в 39 муниципальных образованиях. 66 территорий уже готовы, остальные планируют завершить до 1 декабря. Дагестан вошел в тройку регионов России по количеству земельных участков, расположенных в границах зон затопления и подтопления. В республике насчитывается 195 тысяч таких участков, 127 тысяч из них не имеют зданий. Всего в регионах России в зонах затопления полностью или частично расположено более 3 миллионов земельных участков. В республике стартовал 10-й международный турнир по стрельбе из лука. В соревнованиях участвуют 285 лучников из 21 страны. Организаторы отмечают, что турнир направлен на укрепление межэтнических, межконфессиональных и международных связей, а также на популяризацию традиционных и национальных видов спорта. Отмечается, что для участников и гостей также подготовлена насыщенная развлекательная программа. И о курсах валют на сегодня: доллар 85 рублей 42 копейки, евро 95 рублей 47 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Приболе.
3: Час ваших желаний и капризов ежедневно. На радио Прибой.
4: На радио Прибой.

0: час желаний.
1: Реклама на радио.
2: Медицинский центр «Лекарь» предлагает уникальный комплекс для ваших родителей. Подарите сертификат на полное и углубленное медицинское исследование организма. 52 услуги по акционной цене со скидкой, а также 2 дня бесплатного стационара. Обследование проходит с менеджером сопровождения. Подробнее по телефону медицинского центра «Лекарь», мегафон 550-88-55 или на сайте mclekarь.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Когда важна каждая минута, важна точная диагностика. Компьютерная томография в клинике ЦЛД доктора Караевой – это высокая точность и возможность своевременно выявить изменения для принятия правильных решений. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Чтобы заказать такси, не нужно никуда звонить. Достаточно установить приложение «Такси Анжи». Это просто. Заказ такси в 2 клика. Это удобно. От подъезда до подъезда. Это быстро. Такси приедет в течение 5 минут. Скачай приложение Анжи в App Store или Google Play.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей. 92-47-47.
8: Час желаний на радио «Прибой».
9: Ну что ж, бодрая добрая пятница всем тем, кто остается в компании «Радио Прибой» или присоединился к нам недавно. У нас начинается программа по заявкам «Час желаний». Легко и просто вы можете написать на наш портал на 8-988-291-1007 в наш чат на WhatsApp либо на Макс, чтобы передать приветы, поздравить близких, родных, друзей с праздником каким-либо. И пожелания послушать песню тоже можете изъявить, написав к нам на этот номер. Голосовое, текстовое сообщение можете отправить. Итак, друзья мои, 12.17 московское время. Мы ждем ваши сообщения. И напомню, что у программы есть прекрасный спонсор — ювелирный салон «Росювелир». Уже 20 лет, который дарит красоту и радость своим клиентам. Спонсор программы «Час желаний» — «Росювелир».
10: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: «Час желаний» с Адамом Будагиловым. С Адамом Будагиловым.
1: Программа «Час желаний». Добрый день, кто настроился к нам, возможно, только что. 8-988-291-1007. Пишите на наши номера, на наш номер на WhatsApp либо на Max, и ваше желание будет исполнено. Сообщение одно из первых. Доброго дня всем. Приветствую радио «Прибой». Хочу пожелать счастливой всем пятницы и чтобы хорошее настроение покидало нас всех в эти выходные. Расима пишет нам и просит поставить «Родник невесты» в исполнении Наиры Рахмановой. Прекрасная лезгинская певица запоет и споет для всех, особенно для Расимы, прямо сейчас на волнах радио «Прибой» в программе «Час желаний».
2: Сусан была, Сусан была, Сусан была, Сусан была, Сусан была, Сусан была, Сусан была, Сусан была, Сусан была, Сусан была, Сусан была, Сусан была, Сусан была, Сусан была, Сусан была, Сусан была, Сусан была, Сусан была, Сусан была, Сусан была, Сусан была, Сусан была, Сусан была, Сусан была, Сусан была, Сусан была, Сусан была, Сусан была, Сусан была, Сусан была, Сусан была, Сусан была, Сусан была, Сусан была, Сусан была, Сусан была, Сусан была, Сусан была, Сусан была, Сусан была, Сусан была, Сусан была, Сусан была, Сусан была, Сусан была, Сусан была, Сусан была, Сусан была, Сусан была, Сусан была, Сусан была, Сусан была, Сусан была, Сусан была, Сусан была, Сусан была, Сусан была, Сусан была, Сусан была, Сусан была, Сусан была, Сусан была, Сусан была,

Это программа «Чье желание» 12.25, друзья, на волнах радио «Прибой». Салам алейкум, Дагестан и радиостанции «Прибой» пишет нам следующий слушатель. Для Мажида песню хочу заказать с пожеланиями добра и благополучия. «Живи здорово, Мажид», написала наша слушательница, написала «Марго ее зовут». Прошу поставить Андрея Бандера «Любимая», спасибо. Что ж, от Марго для Мажида с пожеланиями добра и благополучия. Также хорошая песня в подарок для Мажида, Андрея Бандера на волнах радио «Прибой».

0: желаний.
1: Программа «Час желаний» на волнах радио «Прибой» представляет ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» всегда можно найти изысканные украшения из золота, из серебра с драгоценными камнями. «Росювелир» — это роскошь, доступная каждому.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый — широкий выбор авторских дизайнов. Второй — золото только высшей пробы. Третий — драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. Росювелир. Премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: На радио «Прибой» час желаний.
1: Реклама.
2: Гости должны чувствовать себя как дома. Не упустите скидки на гостевые матрасы фабрики «Магнат». Большой выбор, анатомический комфорт, натуральные наполнители. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» или на сайте magnat-matras.ru.
3: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде. И, кстати, бамбук тоже востребован.
4: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магнус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магнус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
5: Чтобы ты оставался на связи в разных ситуациях, мы обеспечили вышки аккумуляторами в Республике Дагестан. Поэтому с Билайном ты будешь на связи даже при отключении электричества. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
6: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brismarina.ru. Бриз Марина. Владейте частью нового Каспия.
7: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса Кавказ, 822 километр, район Нового Параула.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.
8: Час желаний. Исполнение любых желаний. В разумных пределах.
1: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: люблю я тебя.
1: Друзья мои, любовь как невесомость, в ней легко и упасть, и пропасть. Падает только тогда, когда они заканчиваются. Прекрасная просто песня в исполнении Руслана Тупиева на волнах радио «Прибой» под названием «Молекула любви».
0: Люблю тебя вечно, и может быть слишком, ты знаешь, люблю я тебя.
1: Так вот, друзья, премьера новой песни на волнах радио «Прибой». Еще услышите на наших волнах. И у нас программа по заявкам продолжается. Это был Руслан Тупиев, «Молекула любви».
2: Час желаний с Адамом Будагиловым.
1: Итак, друзья мои, вы можете писать на 8-988-291-1007. В том числе эту песню, прозвучавшую только что, можете заказать. Руслан Тупиев, «Молекула любви». Здесь в программе «Час желаний» ежедневно с 12 до 13 и с 5 до 6 каждый день. Итак, на 8-988-291-1007 на Макс, либо на WhatsApp. Текстовые сообщения, голосовые тоже можете послать, они будут звучать в эфире. И напомню, зовут меня Адам, мы продолжаем слушать хорошую музыку. Тедди Свимс продолжает музыкальный эфир «The Do», называется песня, и жду ваше сообщение.

0: письма. Поздравления. Приветливое радио.
1: Это программа «По заявкам», друзья. Очередное сообщение. Вот, зачитаю. Доброго дня всем слушателям радиостанции «Прибой» и ведущему Адаму. Спасибо большое. Вам тоже хорошей пятницы. Передаю привет своей близкой и родной Маржанат. И специально для нее Руслана Гасанова, ее любимую песню «Караванщик» от Айзы. Сообщение. Спасибо, написала Айза. Что ж, для близкой родной сестры и подруги, неважно, человека близкого, для Маржанат, музыкальный презент в исполнении Руслана Гасанова «Караванщик» от Айзы звучит на волнах радио «Прибой».

0: Прибой объединяет.
1: Реклама.
2: Крыша – это не место для риска. Красивые обещания могут скрывать тонкий металл, подделку и слабое покрытие. Завод «Крыши мира». Заводской металл по ГОСТу. Честное качество и выгодные цены. Завод «Крыши мира». Проверьте, прежде чем купить. Наши офисы – Махачкала, Хасавюрт, Дербент, Кизляр, Ленинкент.
3: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
4: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
6: Час желаний.
7: Программа «Час желаний» на волнах радио «Прибой» представляет ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов, гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. Ювелирный салон «Росювелир». Вы достойны лучшего.
8: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: Дагестане 13 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Россиян уведомляют о размере будущей пенсии. Новый транспорт появится на дорогах Махачкалы, и дагестанский паратэквондист выиграл гран-при в Париже. Теперь подробно. Мужчинам 45 лет и женщинам 40 автоматически направляют на портал госуслуги выписки с информацией о предполагаемой будущей пенсии. Об этом сообщили в пресс-службе соцфонда.

0: получении наследства или подарка. Доля в квартире также может быть оформлена на несовершеннолетнего при ее покупке с использованием средств материнского капитала. В Республиканском онкологическом центре Дагестана сегодня стартовала ежегодная акция «Розовая лента». Мероприятие направлено на раннее выявление рака молочной железы и приурочено к месяцу осведомленности об этом заболевании. Женщины смогут бесплатно получить консультацию специалиста, пройти ультразвуковое исследование и маммографию. Для прохождения обследований необходимо иметь при себе паспорт и медицинский полис. На дороге Махачкалы в декабре выйдут 54 новых пассажирских автобусов. Они рассчитаны на комфорт, безопасность и современность. Оборудованы электронными системами информирования, валидаторами для бесконтактной оплаты проезда, USB-розетками для зарядки мобильных устройств, противотуманными фарами, кондиционерами, системой видеонаблюдения и автоматической системой пожаротушения. Дагестанский спортсмен Алиасхаб Рамазанов завоевал золотую медаль на международном гран-при по паратэквондо, завершившемся в Париже. В весовой категории свыше 80 килограммов он в финале одолел паралимпийского чемпиона из Великобритании. И о курсах валют на сегодня: доллар 85 рублей 42 копейки, евро 95 рублей 47 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
3: Радио Прибой.

0: Радио Прибой.
1: Радио Прибой.
2: Лунное затмение мне показало любовь. О том, что у нас серьез с тобой. Как ни крути, из головы тебя не выкинут. Ведь ты так смело во мне разжигала искры. Я зависим тобой. Я в этом облаке ищу твои следы надежды.

0: 5. Реклама на радио.
1: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде. И, кстати, бамбук тоже востребован.
2: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магнус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магнус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Чтобы ты оставался на связи в разных ситуациях, мы обеспечили вышки аккумуляторами в Республике Дагестан. Поэтому с Билайном ты будешь на связи даже при отключении электричества. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
5: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
8: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Табасаранская поговорка.
1: Кизав хелигиш, хириник дикра и хиравкору.
2: Если долго смотреть, в парном молоке кровь увидишь.
0: Радио «Прибой».

0: Гармония мысли, гармония души, гармония чувств.
1: Радио «Прибой».
0: Твоя гармония.
2: Реклама на радио.
3: Внимание! Информация для комфорт-класса. Только сейчас при покупке матраса от фабрики «Магнат» вы получаете две ортопедические подушки в подарок. Подробности акции в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
4: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91-71-11.
5: Центр Абилити. Мы помогаем особенным детям. Задержка психоречевого развития, аутизм, ДЦП и многое другое. Сертифицированные методы диагностики, подбор индивидуальной программы социализации и адаптации детей. Не упусти время. Запишись на диагностику уже сегодня. 8-928-875-0094.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
7: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас круглый год. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам и в рассрочку уже сегодня. Приглашаем к сотрудничеству оптовиков и прорабов. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахмедхана Султана 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам и в рассрочку.
8: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
11: Когда мы были молодыми. На радио «Прибой»

0: Реклама на радио.
1: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и балансирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
4: Бытовая техника «Фалкенберг». Разумный выбор для вашего дома. Надежность, функциональность без лишних деталей. «Фалкенберг». Эксклюзивные модели в торговом доме «Киргу». «Киргу» – дом, в котором есть все.
5: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: В Дагестане 14 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В стране упростили получение выплат за утраченное при чрезвычайных ситуациях жилье. Магомед Рамазанов рассказал о реализации нацпроектов в республике. В Дагестане стартовал международный турнир по стрельбе из лука. Теперь подробно. Россияне, чье жилье было разрушено или повреждено при чрезвычайных ситуациях или в результате терактов, смогут быстрее получить выплаты. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя. Согласно вступившему в силу постановлению правительства, в рекомендуемый список госуслуг, предоставляемых в МФЦ по принципу одного окна, вошло назначение выплаты таким гражданам. Данное решение призвано упростить порядок получения выплат, пояснили в Минстрое. В результате финансовая помощь людям будет оказываться оперативнее и на более качественном уровне. В российских школах начинается апробация проекта «Школьное телевидение». На переменах детям будут показывать короткие ролики, чтобы помочь переключиться после урока и отдохнуть с пользой, сообщает Рособорнадзор. Ролики будут длиться до 1 минуты без звука и с минимумом текста, маркировка 6+. Сюжеты расскажут о безопасности, науке, культуре, спорте, исторической памяти. Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов провел совещание по вопросам реализации национальных проектов в регионе. Как было отмечено, на этот год республике выделено 26 миллиардов рублей. Объем работ охватывает все ключевые отрасли экономики и социальной сферы, сообщил премьер-министр. В частности, профинансировано благоустройство 126 общественных пространств.

0: направлен на укрепление межэтнических, межконфессиональных и международных связей, а также на популяризацию традиционных и национальных видов спорта. Отмечается, что для участников и гостей также подготовлена насыщенная развлекательная программа. И о курсах валют на сегодня: доллар 85 рублей 42 копейки, евро 95 рублей 47 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое. Прибой. Осень. С любимым радио. Ярко, тепло

0: Реклама.
1: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
0: Мастер Дент. Имплантация премиум-класса. Швейцарские импланты Штрауман по специальной цене 43 тысячи рублей. Мастер Дент. На Каркмасова 37. Телефон 67-1100.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Чтобы заказать такси, не нужно никуда звонить. Достаточно установить приложение «Такси Анжи». Это просто. Заказ такси в 2 клика. Это удобно, от подъезда до подъезда. Это быстро. Такси приедет в течение 5 минут. Скачай приложение Анжи Web Store или Google Play.
4: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Реклама.
1: Мастер Али, крышу где лучше заказать?
2: Мне как мастеру важно, чтобы лист лег ровно. Размер совпал, доборные подошли, и на объекте не было лишней головной боли. Когда расчет точный, мастер работает спокойно, а хозяин платит один раз.
3: Завод «Крыши мира». Крышу лучше начинать с правильного выбора. Наши офисы Махачкала, Хасавюрт, Дербент, Кизляр, Ленинкент.
4: Нужна надежная техника для офиса и дома? Компания ИВТ – ваш проверенный партнер. Широкий выбор компьютеров, оргтехники и многое другое. Не откладывайте. Заказывайте прямо сейчас на сайте ivt.ru или по телефону 560606.
5: Бытовая техника «Фалкенберг». Разумный выбор для вашего дома. Надежность, функциональность без лишних деталей. «Фалкенберг». Эксклюзивные модели в торговом доме «Киргу». «Киргу» – дом, в котором есть все.
6: О своем здоровье женщины часто вспоминают в последнюю очередь. Не откладывайте заботу о себе. Пройдите маммографию в клинике ЦЛД доктора Караевой. Своевременное обследование помогает выявлять изменения на ранних стадиях. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
3: Золотая коллекция «Радио Прибой».

Норильск, Ростов-на-Дону, Сургут, Пенза, Москва, Владивосток. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

0: Реклама.
1: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51 58 99.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита Б, С, Д. Урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ Холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале 780219, улица Мичурина, 64.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Инсукуль, Бабаюрт,
1: Гюмри. Говорит Махачкала. В столице 15 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
2: На Радиоприбой новости.
3: Новости. В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Россиян уведомляют о размере будущей пенсии. Новый транспорт появится на дорогах Махачкалы, и дагестанский паратэквондист выиграл гран-при в Париже. Теперь подробно. Мужчинам с 45 лет и женщинам с 40 автоматически направляют на портал госуслуги выписки с информацией о предполагаемой будущей пенсии. Об этом сообщили в пресс-службе соцфонда. В документе указаны продолжительность страхового стажа, число накопленных индивидуальных пенсионных коэффициентов, ориентировочный размер выплаты, условия ее назначения и сведения о пенсионных накоплениях. Извещение поступает без подачи заявления один раз в 3 года до достижения пенсионного возраста. Несовершеннолетние россияне, владеющие земельными участками, квартирами или долями в недвижимости, признаются налогоплательщиками независимо от возраста, однако обязанность по уплате земельного налога и налога на имущество за них возлагается на родителей, усыновителей, опекунов или попечителей. Об этом сообщает ФНС России. В ведомстве уточнили, что ребенок может стать собственником имущества, например, при получении наследства или подарка. Доля в квартире также может быть оформлена на несовершеннолетнего при ее покупке с использованием средств материнского капитала. В Республиканском онкологическом центре Дагестана сегодня стартовала ежегодная акция «Розовая лента». Мероприятие направлено на раннее выявление рака молочной железы и приурочено к месяцу осведомленности об этом заболевании. Женщины смогут бесплатно получить консультацию специалиста, пройти ультразвуковое исследование и маммографию. Для прохождения обследований необходимо иметь при себе паспорт и медицинский полис. На дороге Махачкалы в декабре выйдут 54 новых пассажирских автобусов. Они рассчитаны на комфорт, безопасность и современность. Оборудованы электронными системами информирования, валидаторами для бесконтактной оплаты проезда, USB-розетками для зарядки мобильных устройств, противотуманными фарами, кондиционерами, системой видеонаблюдения и автоматической системой пожаротушения. Дагестанский спортсмен Алиасхаб Рамазанов завоевал золотую медаль

0: Движимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
1: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на прибое.
2: Радиоприбой в Буйнакске.
3: Радиоприбой в Дербенте.
2: Радиоприбой в Кизилюрте.
3: Радиоприбой в Махачкале.
4: Радиоприбой в Кизляре.
5: Радиоприбой.

Ах, дорогие друзья, сегодня любимая пятница. В эфире радио «Прибой», 9 октября. День, который звучит как синкопа. Вроде бы конец фразы, но на самом деле начало нового ритма. Неделя отработала.

проработала свою тему, и теперь мы выходим на код, финальную часть, где все сходится. Осень уже взяла свою тональность, золото, прохлада, прозрачность. Мы добавляем к этому, наверное, свое искреннее музыкальное звучание. С вами Иза Ахмедханова. Сегодня мы не просто ставим треки, мы собираем их в такой определенный, даже скажу так, мы собираем из них настроение, ваше настроение. Так что, друзья, настраивайтесь на прибой, мы уже вместе начинаем.

0: Осень. Новый сезон. Новые эмоции. Новая музыка на твоей волне.
1: Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
2: Чтобы ты оставался на связи в разных ситуациях, мы обеспечили вышки аккумуляторами в Республике Дагестан. Поэтому с Билайном ты будешь на связи даже при отключении электричества. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
3: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brismarina.ru. Бриз Марина. Владейте частью нового Каспия.
4: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса Кавказ, 822 километр, район Нового Параула.
5: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Любовь – это химия. По крайней мере, так говорят ученые. Разберем. Дофамин – за предвкушение. Окситоцин – за привязанность. Серотонин – за настроение. Эндорфин – за эйфорию. Четыре молекулы, которые собираются в одну формулу и запускают то самое чувство, от которого сбивается дыхание и ускоряется пульс. Но если бы все было так просто, человечество давно бы синтезировало любовь в лаборатории. Настоящая любовь не подчиняется формулам. У каждого она своя, свой набор молекул, свой ритм, своя песня. И сегодня на волнах радио «Прибой» прозвучит еще одна такая песня. Новая, свежая, с собственным химическим составом. Итак, друзья, встречаем. Руслан Тупиев, «Молекула любви». Новинка. Слушаем.
1: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Radio Priboy, the best radio on 100.7 FM.
1: Ну а теперь, друзья, важный анонс. Уже завтра, в субботу, 10 октября в 10:00 утра на Радио Прибой программа «Познай себя» с семейным психологом Русланом Магомедовым, ведущая Зухра Камалова. Тема выпуска «Как не быть идеальным, а стать самим собой?» О том, как перестать гнаться за чужими стандартами и, наконец, услышать собственный голос. Не пропустите. Суббота, 10:00, Радио Прибой. Программа «Познай себя». Yeah.

0: Реклама на радио.
1: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
2: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас круглый год. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам и в рассрочку уже сегодня. Приглашаем к сотрудничеству оптовиков и прорабов. Махачкала, Устарбекова, 11. Каспийск, Ахмедхана Султана, 25. Второй этаж. «Нузру». Двери по оптовым ценам и в рассрочку.
4: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова, 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.
7: Радио «Прибой». Дорого, как память.

0: Пробки на дорогах.
1: Ну а сейчас рубрика «Пробки». Дорогие друзья, на волнах радиостанции «Прибой» по данным Яндекс.Карт на 9 октября затруднения в Махачкале наблюдаются прямо сейчас на следующих локациях. У нас в Семендере по проспекту Казбекова небольшое скопление машин. Также у нас заторы на проспекте Акушинского в районе Северного автовокзала. Там зафиксировано ДТП. Задействован левый ряд. Пробки и на Гайдара Гаджиева в районе Троллейбусного кольца. Пробки также и на Имама Шамиля в этом районе, вплоть до улицы Агасиева. Далее заторы по проспекту Имама Шамиля продолжаются в промежутке от пересечения с улицей Магомеда Яракского и до пересечения с проспектом Гамидова. Агасиева-Танкаева частично выделены красным. Пробки на Магомеда Яракского, проспекте Гамидова, на улице Ирчи-Казака и на улице Гагарина. Далее у нас в заторах улица Рустамова, Нурадилова, Батырая, Каркмасова. Частично выделена красным улица Ахмата Хаджи Кадырова, Малыгина, Радищева, ну и Толстого-Дзержинского. Также у нас пробки на Магомеда Гаджиева и на Гусаева. Заторы зафиксированы и на пересечении улицы Даниялова и улицы Дахадаева, также на улице Дахадаева и пересечении с проспектом Гамидова. По всей протяженности проспекта заторы сохраняются. Далее переместимся в редукторный поселок. Небольшое скопление машин после моста у нас по проспекту Петра Первого и также в промежутке от улицы Эльзы Ибрагимовой до улицы Лаптиева. Ну и Хивская частично выделена красным. Уважаемые водители, мы, конечно, призываем вас, конечно, соблюдайте правила дорожного движения, немного уважения друг к другу, к пешеходам, отложите в сторону телефоны, пристегните ремни безопасности. Ну а мы желаем вам счастливого пути!

0: Реклама на радио.
1: Комфорт становится выгоднее. Именно сейчас в магазинах матрасов «Магнат» скидки и подарки. Выбирайте матрасы, кровати и аксессуары для сна с гарантией качества. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
2: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
3: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магнус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магнус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
4: Центр Ability. Мы помогаем особенным детям. Задержка психоречевого развития, аутизм, ДЦП и многое другое. Сертифицированные методы диагностики. Подбор индивидуальной программы социализации и адаптации детей. Не упусти время. Запишись на диагностику уже сегодня. 8-928-875-0094.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
6: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр ГИПАР. Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: В Дагестане 16 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Абитуриенты получат дополнительные баллы. В республике открыта горячая линия по вопросам защиты прав пожилых людей. Дагестанская вольница выступит на молодежном чемпионате мира. Теперь подробно. Миноборнауки предложила начислять дополнительные баллы за ЕГЭ тем абитуриентам, которые сдали экзамен, но не используют полученные за него баллы при поступлении в ВУЗ. Это следует из проекта приказа министерства, размещенного на портале проектов нормативных правовых актов. Также документ предусматривает присуждение новых индивидуальных достижений и учет при приеме в ВУЗы, наличие медали Совета Федерации за проявленное мужество, сертификат об обучении в проекте «Код будущего», дополнительного образования, полученного в организациях ДУСААФ. Новые правила вступят в силу с 1 марта следующего года. Российские семьи, получающие единое пособие на детей, будут защищены от банковских рисков. Кабмин своим постановлением с сегодняшнего дня вводит изменения в эксперимент по учету банковских счетов, отсекая проблемные банки из процесса оценки нуждаемости. Новым постановлением правительство устраняет возможные коллизии, когда средства, размещенные в банках, у которых отозвали лицензию, формально продолжали бы учитываться в доходе, что могло привести к отказу в пособии. С сегодняшнего дня и по 19 октября включительно аппарат Уполномоченного по правам человека в Республике Дагестан проводит горячую линию на тему «Активное долголетие. Правовые гарантии». Специалисты аппарата проконсультируют граждан, какие меры социальной поддержки предоставляются пенсионерам, ветеранам труда и членам их семей, ответят на вопрос о лекарственном обеспечении и медицинском обслуживании, социальных услугах, оказываемых гражданам пожилого возраста, защите трудовых прав. Мэрия Махачкалы объявила конкурсные процедуры на благоустройство парка Ленинского комсомола. Проектно-сметная документация уже готова. Работы должны быть выполнены в этом году. Заявки принимаются до 16 октября. Начальная цена – 124 миллиона рублей. Отмечается, что кроме этого, до конца года должен быть построен приют для бездомных животных и благоустроен городской пляж. Дагестанка Кира Солопчук включена в заявку сборной России по женской борьбе для участия в первенстве мира. Международные соревнования пройдут 14-16 октября в Лас-Вегасе. Кира представит российскую сборную в весовой категории до 55 килограммов. Спортсменка тренируется в Хасавюртовском училище Олимпийского резерва под руководством Гамзата Абасова. И о курсах валют на сегодня: доллар 85 рублей 42 копейки, евро 95 рублей 47 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8 905 005 0505. Проект ЖК.

0: Украине.
1: На радио Прибой.
0: Октябрь не продолжает осень, друзья. Он создает какую-то свою новую тему. Кстати, сегодня у нас 9 октября. Но если сентябрь был экспозицией, то сейчас начинается, скажем так, разработка. Музыка становится плотнее, инструменты словно подходят ближе к друг другу. В ней больше обертонов, больше полутонов, больше пауз. Она не пытается быть громкой, она становится какой-то точной. И мы сегодня слушаем именно так. Такую музыку. Ты там или ту, где важна каждая нота, друзья. С вами Иза Ахметханова. Сегодня пятница, 16:06 на столичных. Вы на волнах радиостанции «Прибой». И оставайтесь с нами. Будет максимально музыкально.

0: Аварская поговорка.
1: Я арцул чонтац иля, я схалу гонгварац иля.
2: Либо карман наполнится серебром, либо череп набьется песком.
0: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: В интернет-магазине ИВТ вы можете купить компьютеры, комплектующие, оргтехнику и многое другое. Не тратьте время на дорогу. Заказывайте на сайте, и мы доставим ваш товар прямо домой или в офис в кратчайшие сроки. Интернет-магазин цифровой техники ivt.ru.
2: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
3: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
4: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-291-51-51. 292-47-47.

0: Прибой. Где музыка живет, там душа поет.
1: Быть нужным – это не про слабость, это про резонанс. Когда ты звучишь, и кто-то отзывается, когда твоя нота находит свою октаву, когда ты не просто есть, а тебя слышат – это чувство одно из самых сильных, что нам с вами дано. И музыка умеет его передавать без слов. Но иногда слова все же нужны, особенно если их поет голос, которому веришь. Итак, друзья… Сегодня на волнах радио «Прибой» новинка. Слова Узлипат Керимовой, музыка народная. Исполняет народная артистка Республики Дагестан Гульханум Гаджиева. «Ты мне нужен». Слушаем.
0: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Здоровье не терпит ожидания. Когда важны точность, опыт и внимание, выбирают клинику ЦЛД доктора Айшат Караевой. Тщательное обследование организма, опытные врачи, забота о каждом пациенте. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре Ортомотус проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет Шино, гимнастика CS и Шрот. Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? Ортомотус вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Бытовая техника «Фалкенберг». Разумный выбор для вашего дома. Надежность, функциональность без лишних деталей. «Фалкенберг». Эксклюзивные модели в торговом доме «Киргу». «Киргу» – дом, в котором есть все.
7: «Полный газ». 14 октября, 18:30, Анжа-Арена. «Динамо Махачкала», «Зенит», «Санкт-Петербург». Матч в рамках «Фонбет» Кубка России. Приходи поддержать родную команду. Покупайте билеты на официальном сайте «Динамо» и в кассах Анжа-Арены.
8: Для посещения матча требуется карта болельщика.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. radioprибой.ru

0: Дни рождения великих людей, интересные события и другие примечательные факты в рубрике «Даты» на радио «Прибой».
1: Ну а сейчас, друзья, рубрика «Даты». Напомню, что сегодня пятница, 9 октября, день, который вместил в себя очень многое, и мы прямо сейчас отметим несколько из них. Сегодня Всемирный день почты. Именно 9 октября 1874 года был основан Всемирный почтовый союз. Сегодня в его составе 192 страны, ну а с 9 октября начинается Международная неделя письма, кстати. Еще один праздник – день образования специальной пожарной охраны МЧС России. Также в этот день, но уже в 1947 году в составе Главного управления пожарной охраны МВД СССР был создан спецотряд для руководства подразделениями, отвечающими за пожарную безопасность на режимных объектах. Также в 2002 году, 9 октября, началась 9-я всероссийская перепись населения. В 2007 году, в этот же день, друзья, вышел 6-й студийный и 5-й англоязычный альбом Дженнифер Лопес «Браво». Ну и в этот день родились русский офицер Сергей Муравьев-Апостол, народный артист СССР Евгений Евстигнеев, ну и английский музыкант Джон Леннон. Также сегодня можно отметить День любопытных событий, День отражений в лужах, ну и Всемирный день воздушных змеев. Ну, если у кого-то летает воздушный змей, у нас на волнах радиоприбой «Воин и дракон» в исполнении Моны. Встречаем!
2: Пока горит огонь, и все горит внутри, ищу я путь к тебе, и не могу найти.

0: Реклама.
1: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас круглый год. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам и в рассрочку уже сегодня. Приглашаем к сотрудничеству оптовиков и прорабов. Махачкала, Устарбекова, 11. Каспийск, Ахмедхана Султана, 25. Второй этаж. «Нузру». Двери по оптовым ценам и в рассрочку.
3: Мастер Дент. Имплантация премиум-класса. Швейцарские импланты Штрауман по специальной цене 43 тысячи рублей. Мастер Дент. На Каркмасова, 37. Телефон 67-1100.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
5: Чтобы заказать такси, не нужно никуда звонить. Достаточно установить приложение «Такси Анжи». Это просто. Заказ такси в два клика. Это удобно, от подъезда до подъезда. Это быстро. Такси приедет в течение 5 минут. Скачай приложение Анжи в App Store или Google Play.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: В Дагестане 17 часов. На радио Прибой новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В России действует мера поддержки семей с детьми, в Дагестане реализуют нацпроекты и международный цифровой форум пройдет в Каспийске. Теперь подробно. Семейную налоговую выплату в этом году получили более 1,5 миллиона родителей. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Он также рассказал, что в следующем году сохранятся и будут проиндексированы все ключевые меры поддержки семей с детьми. Напомню, что ежегодная семейная выплата – это мера поддержки семей, с помощью которой можно вернуть часть уплаченного подоходного налога на доходы физических лиц. Ранее в Минтруда сообщали, что средний размер данной выплаты превысил 30 тысяч рублей. Военная полиция получит дополнительные полномочия. Сотрудники подразделений смогут вести фото- и видеосъемку, а также снимать отпечатки пальцев у задержанных военнослужащих, а командиры частей выполнять функции органов дознания. Отдельный блок поправок касается розыска военнослужащих. Эти и другие изменения содержатся в проекте указа президента, подготовленном Минобороны. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. На реализацию национальных проектов в Дагестане в этом году выделено 26 миллиардов рублей. Об этом сообщил председатель правительства республики Магомед Рамазанов. Объем работ охватывает все основные отрасли экономики и социальной сферы. Сейчас капитальный ремонт идет в 8 крупных медучреждениях, детском отделении Избербашской ЦГБ, инфекционных отделениях Тарумовской, Дахадаевской, Маграмкентской и Новолакской ЦРБ, стационаре Буйнакской больницы, детской поликлиники в Дагестанских огнях и районной больнице в селе Батаюрт. За последние 5 лет в Дагестане построили более 1 000 километров газопроводов по программе догазификации. Газ подведен к границам более чем 11 тысяч частных домов. Их владельцы могут подключаться к сети, об этом сообщает компания «Газпром Газораспределение Дагестан». По программе «Газ до границы» участка проводят бесплатно, если дом находится в уже газифицированном населенном пункте. Международный Каспийский цифровой форум пройдет в Дагестане 12-13 ноября. Участники обсудят развитие международного транспортного коридора «Север-Юг», цифровые решения для задач, связанных с Каспийским морем, технологии дистанционного зондирования Земли и искусственный интеллект, а также цифровизацию отраслей экономики и формирование единой цифровой экосистемы, развитие маркетплейсов, противодействие дипфейкам и другие темы. И о курсах валют на сегодня: доллар 85 рублей 42 копейки, евро 95 рублей 47 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.

0: Ежедневно в 17.00. Час ваших приветов и пожеланий.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. 17.07 на столичных. Это час желаний на волнах радиостанции «Прибой». С вами Иза Ахмедханова. Знаете, в музыке есть понятие «унисон». Это когда два голоса звучат как один. И мы с вами сегодня в унисоне. Вы говорите, я ставлю. Вы просите, я исполняю. Вы мечтаете, я включаю. Да, это и есть час желаний. Номер во всех мессенджерах у нас остается прежним 8-988-291-10-07. Итак, друзья, давайте звучать, и я с удовольствием зачитаю первый смс, который уже к нам поступили. Ассаламу алейкум, дорогие радио Прибой и все дагестанцы. Пишу вам из Чечни. Хочу передать огромный привет всему братскому народу в Дагестане. Мы рядом, мы вместе, и это главное. Поставьте, пожалуйста, песню Элизы Идрисовой «Безам Нек». Надеюсь, я правильно произнесла на чеченском языке композиция. Пусть она звучит для всех, кто нас слышит. Заранее спасибо. Ва алейкум ассалам, спасибо за такой теплый привет из Чечни. Дагестан и Чечня, на самом деле, братья, и никакие расстояния этого не изменят. Ну и композиция Элизы Идрисовой «Безам Нек» обязательно прозвучит на волнах радиостанции «Прибой». Спасибо, что вы на связи. Далее еще одно смс, друзья. Иза, здравствуйте. Радио Прибой и слушатели, всем салам. Я очень скучаю по своей половинке. Она сейчас далеко, но я знаю, что она

0: слушает вас. Поставьте, пожалуйста, композицию mota.odinok.net. Она знает, что я думаю о ней каждую минуту. Пишет нам Заур. Ну что ж, Заур, спасибо за искреннее признание. Расстояние – это проверка, но если есть любовь, она все преодолеет. Mota.odinok.net звучит для вас и для нее. Пусть эта песня станет мостом между вами, скажем так. Ну, а я, друзья, напомню, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». Дорогие друзья, уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам.
1: Золотые цепи от Бронницкого завода и «Интерчас» теперь со скидкой 10% во всех салонах «Росювелир», а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах «Росювелир». Дополнительная информация по телефону 68 20 40.

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Реклама на радио.
1: Ты крышу уже заказал?
2: Почти. Нашел дешевле.
1: С крышей одной ценой нельзя мерить. Смотри на толщину металла, покрытие, сырье и документы. Лучше сразу брать на заводе «Крыши мира».
2: Почему именно там?
1: Заводской металл по ГОСТу. Честный металл, точный расчет и цены от производителя.
3: Завод «Крыши мира». Наши офисы Махачкала, Хасавюрт, Дербент, Кизляр, Ленинкент.
4: Кто это везет миллион на новенькой машине? А, это вы! Ведь с Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
5: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чабан.дефиспромо.ру.
6: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
7: Чтобы ты оставался на связи в разных ситуациях, мы обеспечили вышки аккумуляторами в Республике Дагестан. Поэтому с Билайном ты будешь на связи даже при отключении электричества. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
8: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8-988-005-06-06 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
9: С заботой о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет. Ежедневно в 17:00 час ваших приветов и пожеланий.
1: Дорогие друзья, час желаний в разгаре, и я слышу, как вы включаетесь. Каждая заявка – это нота, каждый привет – это аккорд, и постепенно складывается мелодия этого вечера, друзья. Она уникальна, как отпечаток пальца, как снежинка, как вы. Не бойтесь быть собой, заказывайте то, что любите, говорите то, что чувствуете. И я здесь все на волнах радиостанции «Прибой» в части желаний постараюсь озвучить, ну и поставить ваши любимые композиции. Номер в мессенджерах остается прежним – 8-988-291-1007. И первый смс, который уже к нам поступили на данную минуту. Салам, Дагестан, привет, красотка Иза. Хочу поздравить свою сестренку Эльмиру с днем рождения. Желаю семейного счастья, крепкого здоровья и всех благ. С любовью, наша постоянная слушательница Врединка. Можно песню Лила на чеченском языке. Ну, ва алейкум ассалам. И вам огромный привет, Врединка, от волн прибоя. Спасибо за теплые слова. Ну, Эльмира, от всей души, от всей нашей компании, поздравляем вас с днем рождения. Семейного вам счастья на самом деле желаем, крепкого здоровья и всех тех благ, которые вечере перечислила Врединка, и пусть эта Врединка с любовью всегда будет рядом. Композиция «Лейла» обязательно прозвучит. Я же, друзья, продолжаю зачитывать сообщение. Далее, Булач так пишет нам. Так, Иза, добрый вечер. Салам алейкум, прибой. Меня зовут Булач. Как раз еду по улице Хаджи Булача домой с работы. Поставьте, пожалуйста, песню Руслана Гасанова «Аварал». Ну, Булач, здравствуйте. Алейкум ассалам. Спасибо, что вы с нами и пишете прямо в пути. Улица Хаджи Булача – это уже почти, скажем так, оживленный район и близок к нам. Часто узнаем о дорожной ситуации на данном промежутке. Ну, Руслан Гасанов, постараемся композицию подобрать, что-то подходящее. Вам желаем счастливого пути. Будьте внимательны за рулем. Ну, а я же, друзья, напомню, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы найдете изысканные украшения из золота и серебра с драгоценными камнями. «Росювелир» – роскошь, доступная каждому.
2: Золотые цепи от Бронницкого завода и «Интерчас» теперь со скидкой 10% во всех салонах «Росювелир», а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах «Росювелир». Дополнительная информация по телефону 68 20 40.

0: Реклама на радио. Гости должны чувствовать себя как дома. Не упустите скидки на гостевые матрасы фабрики «Магнат». Большой выбор, анатомический комфорт, натуральные наполнители. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» или на сайте magnat-matras.ru.
1: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория, а главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
2: Центр Ability. Мы помогаем особенным детям. Задержка психоречевого развития, аутизм, ДЦП и многое другое. Сертифицированные методы диагностики, подбор индивидуальной программы социализации и адаптации детей. Не упусти время. Запишись на диагностику уже сегодня. 8-928-875-0094.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
4: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
5: «Динамо», «Кофе», «Дагестан». 17 октября. «Анжи-Арена», «Динамо Махачкала», «Акрон», «Тольятти» и фестиваль кофе на главной площади «Анжи-Арены». Лучшие кофейни города, артисты на открытой сцене и, конечно, футбол. Покупайте билеты на официальном сайте «Динамо» и в кассах «Анжи-Арены». Для посещения матча требуется карта болельщика.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: час ваших желаний и капризов ежедневно на Радиоприбой. На Радиоприбой.
1: Друзья, до конца часа осталось чуть меньше 20 минут, но это не повод сбавлять обороты. Наоборот, самое время для финального аккорда. Успейте заказать песню, передать привет, поздравить близких. Эфир ждет, и номер тот же. 8-988-291-1007. Ваш трек может стать последним аккордом этого часа. Ну, а прямо сейчас я хочу сказать про композицию, которая является украшением нашего эфира. Трек, который у нас заказали, очень чувственный, очень тонкий, очень мелодичный, по мнению наших слушателей, ну и нашего руководства. Специально для них поставим композицию в исполнении Руслана Тупиева «Молекула любви». Очень красивый трек, вместе с вами с удовольствием ее послушаю. Далее еще пару смс. Иза, здравствуйте, очень люблю песню Патимат Кагирова и Шамиля Гаджиева «Смотри, в душе рассвет». Она на даргинском языке, и в ней столько тепла, что хочется слушать снова и снова, но только на волнах радиостанции «Прибой». Заранее спасибо. И вам огромное спасибо за этот теплый заказ. Патимат Кагирова, Шамиль Гаджиев, «Смотри в душе рассвет». Пусть эта песня согреет каждого, кто нас слышит. Далее еще одно смс вдогоночку. Иза, привет, поставьте, пожалуйста, песню Лилы Алиевой «Джунгутай». Это песня о родном селе, и она мне очень дорога. Пусть она прозвучит для всех, кто скучает по дому. Заранее спасибо. Ну и вам огромное спасибо за заказ. Народная артистка Республики Дагестан Лила Алиева «Джунгутай». Песня о родном селе, о корнях, о том, что всегда с нами, также обязательно прозвучит. Я же, друзья, напомню вновь, что спонсор программы «Час желаний» — ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов, гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир» — вы достойны только лучшего.
2: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.

0: Реклама на радио.
1: Всего раз в год, посетив маммолога, вы снизите риск появления рака груди на 70%. Медицинский центр «Лекарь» предлагает вам консультацию маммолога в комплексе с различными видами УЗИ, а также маммографию на экспертных аппаратах. Мастопатия, фиброаденомы, кисты, новообразования – для нас не проблема. Присоединяйтесь к тысячам проходящих ежегодное обследование. Единый телефон сети медцентров «Лекарь» – Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
4: Бытовая техника «Фалкенберг». Разумный выбор для вашего дома. Надежность, функциональность без лишних деталей. «Фалкенберг». Эксклюзивные модели в торговом доме «Киргу». «Киргу» – дом, в котором есть все.
5: Чтобы заказать такси, не нужно никуда звонить. Достаточно установить приложение «Такси Анжи». Это просто. Заказ такси в два клика. Это удобно. От подъезда до подъезда. Это быстро. Такси приедет в течение 5 минут. Скачай приложение Анжи в App Store или Google Play.
6: Полный газ. 14 октября, 18:30. Анжи-Арена. Динамо Махачкала, Зенит, Санкт-Петербург. Матч в рамках Фонбет Кубка России. Приходи поддержать родную команду. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
7: Для посещения матча требуется карта болельщика.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Радио Прибой.
1: В Дагестане 18 часов. На Радио Прибой новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Абитуриенты получат дополнительные баллы. В республике открыта горячая линия по вопросам защиты прав пожилых людей. Дагестанская вольница выступит на молодежном чемпионате мира. Теперь подробно. Миноборнауки предложила начислять дополнительные баллы за ЕГЭ тем абитуриентам, которые сдали экзамен, но не используют полученные за него баллы при поступлении в ВУЗ. Это следует из проекта приказа министерства, размещенного на портале проектов нормативных правовых актов. Также документ предусматривает присуждение новых индивидуальных достижений и учет при приеме в ВУЗы, наличие медали Совета Федерации за проявленное мужество, сертификат об обучении в проекте «Код будущего», дополнительного образования, полученного в организациях ДУСААФ. Новые правила вступят в силу с 1 марта следующего года. Российские семьи, получающие единое пособие на детей, будут защищены от банковских рисков. Кабмин своим постановлением с сегодняшнего дня вводит изменения в эксперимент по учету банковских счетов, отсекая проблемные банки из процесса оценки нуждаемости. Новым постановлением правительство устраняет возможные коллизии, когда средства, размещенные в банках, у которых отозвали лицензию, формально продолжали бы учитываться в доходе, что могло привести к отказу в пособии. С сегодняшнего дня и по 19 октября включительно аппарат Уполномоченного по правам человека в Республике Дагестан проводит горячую линию на тему «Активное долголетие. Правовые гарантии». Специалисты аппарата проконсультируют граждан, какие меры социальной поддержки предоставляются пенсионерам, ветеранам труда и членам их семей, ответят на вопросы о лекарственном обеспечении и медицинском обслуживании, социальных услугах, оказываемых гражданам пожилого возраста, защите трудовых прав. Мэрия Махачкалы объявила конкурсные процедуры на благоустройство парка Ленинского комсомола. Проектно-сметная документация уже готова. Работы должны быть выполнены в этом году. Заявки принимаются до 16 октября. Начальная цена – 124 миллиона рублей. Отмечается, что кроме этого, до конца года должен быть построен приют для бездомных животных и благоустроен городской пляж. Дагестанка Кира Солопчук включена в заявку сборной России по женской борьбе для участия в первенстве мира. Международные соревнования пройдут 14-16 октября в Лас-Вегасе. Кира представит российскую сборную в весовой категории до 55 килограммов. Спортсменка тренируется в Хасавюртовском училище Олимпийского резерва под руководством Гамзата Абасова. И о курсах валют на сегодня: доллар 85 рублей 42 копейки, евро 95 рублей 47 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Приболе. Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. radioprибой.ru.

0: Осенний плейлист готов. Только лучшие хиты. Без лишних слов. Твое радио. Твоя музыкальная осень. Прибой.
1: Друзья, отвлеклась, чтобы определить время. 18:08 в столице, да. Махачкала входит в вечер, шум города еще не растворился. Где-то гудят машины, где-то перекликаются люди, где-то хлопают двери. Но в этом шуме уже слышится другое. Мягкость, город зажигает огни не резко, а постепенно. Как будто кто-то поворачивает регулятор яркости. Октябрьский вечер теплый, довольно теплый, несмотря на то, что календарь уже давно перелистнул лето. И в этой теплоте есть что-то обманчивое. Обманчивое, но приятное, как улыбка человека, который устал, но рад тебя видеть. Друзья, но расслабляться рано. По данным МЧС, завтра, 10 октября, в горных и предгорных районах Дагестана ожидаются сильные осадки, повышение уровня воды в реках и исход силы малого объема. Мы просим всех быть, конечно, внимательными и осторожными. Берегите себя и своих близких, дорогие друзья. Ну а для тех, кто с нами сейчас в потоке, в городе, в горах, дома или далеко, я желаю только тепла. Тепла в душе и вокруг. Пусть этот октябрьский вечер будет мягким, спокойным и по-настоящему вашим. Ну и по-нашему музыкальным. Прекрасного вечера, друзья. Я продолжаю. Будьте с нами на одной волне.

0: Реклама.
1: Кому-то везет, а кому-то с Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке, регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля. Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чибан.дефиспромо.ру.
2: Нужна надежная техника для офиса и дома? Компания ИВТ – ваш проверенный партнер. Широкий выбор компьютеров, оргтехники и многое другое. Не откладывайте. Заказывайте прямо сейчас на сайте ivt.ru или по телефону 560606.
3: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде. И, кстати, бамбук тоже востребован.
4: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
5: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Не каждая травма заметна сразу, не каждую проблему можно почувствовать. Цифровой рентген в клинике ЦЛД доктора Караевой помогает увидеть то, что скрыто, и вовремя позаботиться о здоровье. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Знаете, есть песни, которые приходят в эфир на неделю, на пару дней и уходят. А есть те, что остаются. Они не уходят, они живут. И сегодня в нашей рубрике новинок именно такая. Потому что новизна – это не про дату, это про чувства. Это про то, как песня находит тебя заново каждый раз, когда ты ее слышишь. Хасбулат Рахманов «Пожалей» – новинка этого сезона, которая стала больше, чем просто песней. В ней просьба, которую иногда так трудно произнести вслух и так важно услышать в ответ. Итак, слушаем. Хасбулат Рахманов «Пожалей».
1: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

Пожалей, не учи меня заново верить. Я и сам по чуть-чуть подниму.

0: Реклама.
1: Сеть медицинских центров «Лекарь» открывает новую главу своей истории. Теперь в нашем парке оборудования появилась новинка. Аппарат для проведения процедур маммографии «Омикрон Плюс». Цифровой маммограф последнего поколения позволит в считанные минуты провести исследование точно, безболезненно и с минимальной лучевой нагрузкой. Впервые в республике и во всем Северо-Кавказском федеральном округе и только в сети «Лекарь». Мегафон 550-88-55 или на сайте mclekarь.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Пробки на дорогах.
1: Ну а сейчас, дорогие друзья, рубрика «Пробки» на волнах радиостанции «Прибой». Итак, по данным Яндекс.Карт, на данную минуту затруднения в Махачкале наблюдаются на следующих улицах. У нас в Семендере по проспекту Казбекова небольшой отрезок улицы выделен красным. Далее проспект Алигаджи Акушинского, пробки в районе Северного автовокзала, но и небольшое скопление в районе Троллейбусного кольца. У нас практически вся улица Камаева выделена красным. В первом Махачкале Магомед Тагирова, улица в заторах. Улица Гайдара Гаджиева в районе Троллейбусного кольца. Также небольшой отрезок улицы Абдул-Хакима Исмаилова выделен красным. Также у нас пробки на проспекте Имама Шамиля в районе Троллейбусного кольца, вплоть до улицы Агасиева. Сама улица Агасиева и Танкаева выделена красным. Красным выделена и улица Абубакарова. Далее движемся по проспекту Имама Шамиля. У нас заторы в районе от Джума-мечети вплоть до пересечения с проспектом Гамидова. В этом районе на пересечении двух проспектов ведутся дорожные работы. Задействован правый ряд проспекта Имама Шамиля. Далее проспект Гамидова выделен также красным. Пробки и на Ирчи Казака, и на кольце на проспекте Амитхан Султана. Улица Гагарина частично выделена красным. Что же в центре? В центре улица Рустамова, Батырая и Нурадилова выделены красным. Пробки на Каркмасова и на улице Ахмата Хаджи Кадырова. Улица Радищева, Дзержинского также в заторах. Пробки на Магомета Гаджиева и на Гусаева. Далее на пересечении улицы Даниялова и Дахадаева заторы, и на пересечении Дахадаева и проспекта Расула Гамзатова. Практически весь проспект выделен красным. Далее в редукторном поселке у нас пробки по проспекту Петра Первого от моста до улицы Эльзы Ибрагимовой. Сама улица Эльзы Ибрагимовой также выделена красным, как и Азизова. Далее на проспекте Петра Первого пробки продолжаются от улицы Лаптиева вплоть до кольца. На кольце они продолжаются по проспекту Насрудинова и на Хаджи Блача. Кстати, Каримова улица также выделена красным, но и частично улица Хивская. Уважаемые водители, довольно серьезные пробки в городе. Будьте внимательны, соблюдайте, конечно, правила. Ну, а я желаю вам счастливого пути.

0: Время перемен. Слушай любимое радио в потоке новых ощущений.
1: Дорогие друзья, 18:48, вот и все. Наш пятничный совместный эфир подошел, к сожалению, к концу. Спасибо, что были с нами. Пусть этот вечер будет теплым, спокойным и по-настоящему вашим. Отдыхайте, набирайте сил и слушайте хорошую музыку. Ну а в субботу, завтра, снова встретимся на этом же месте. С вами была Иза Ахметханова. Радио Прибой. Хорошего вечера. Всем пока-пока.

0: Реклама на радио.
1: В интернет-магазине ИВТ вы можете купить компьютеры, комплектующие, оргтехнику и многое другое. Не тратьте время на дорогу. Заказывайте на сайте, и мы доставим ваш товар прямо домой или в офис в кратчайшие сроки. Интернет-магазин цифровой техники ivt.ru.
2: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Внимание! В салонах дверей Нуздру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас круглый год. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам и в рассрочку уже сегодня. Приглашаем к сотрудничеству оптовиков и прорабов. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахмедхана Султана 25, второй этаж. Нуздру. Двери по оптовым ценам и в рассрочку.
5: Бытовая техника «Фалкенберг». Разумный выбор для вашего дома. Надежность, функциональность без лишних деталей. «Фалкенберг». Эксклюзивные модели в торговом доме «Киргу». «Киргу» – дом, в котором есть все.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Избербаш,
1: Бабаюрт,
0: Ахты,
1: Дагестанские огни,
0: Хунзах. Говорит Махачкала. В столице 19 часов. Радио Прибой. Нас слышно.
2: На Радио Прибой новости. Новости.
3: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Единый ресурс дошкольного образования запустят в стране. Жители Дагестана смогут оформить соцпакет за один день, и в Махачкале пройдет профилактическая акция. Теперь подробно. Единый цифровой ресурс дошкольного образования будет запущен не позднее 1 ноября. Об этом сообщил советник президента России Елена Ямпольская. Цель ресурса – стать общей площадкой для педагогов детских садов и родителей. На платформе собираются разместить методические материалы для специалистов дошкольного образования, а также контент, который поможет взрослым в воспитании и развитии детей. Отделение Социального фонда по Дагестану существенно сократило сроки назначения ежемесячных денежных выплат и упростило процедуру выбора формы получения набора соцуслуг. Среднее время оформления в регионе сократилось почти на 10%. Наиболее заметные изменения коснулись процедуры выбора формата предоставления льгот, лекарств, санаторно-курортного лечения и бесплатного проезда. Если раньше рассмотрение заявлений о замене натуральных услуг на денежную компенсацию занимало длительное время, то теперь решение принимается в течение одного рабочего дня. Сегодня в Махачкале пройдет профилактическая акция, в рамках которой жители Дагестана смогут бесплатно пройти обследование на вирусный гепатит С и ВИЧ-инфекцию. Ее проведет Республиканский центр инфекционных болезней, профилактики и борьбы со СПИДом имени Магомедова. Мобильный пункт развернется около центральной мечети. Специалисты будут принимать граждан до 14 часов. В Дагестане в рамках программы «Регион для молодых» запускают студенческие молодежные агротуры «Земля традиций». Проект объединит участников вокруг аграрных профессий, современных технологий, предпринимательства и сохранения культурного наследия. Участники смогут познакомиться с сельским хозяйством и традиционными промыслами, посетить фермерские хозяйства, пообщаться со специалистами, узнать о современных технологиях и принять участие в мастер-классах. Ежегодный диктант на языках народов Дагестана пройдет 21 октября, в День дагестанской культуры и языков. Желающие напишут диктант на 13 языках. Акция призвана повысить грамотность письма и привлечь внимание к профессиям филолога и преподавателя родного языка. И о курсах валют на сегодня. Доллар 85 рублей 42 копейки, евро 95 рублей 47 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
0: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое. На Радио Прибой притчи народов мира.
5: Больше всего на свете младший брат любил старшего. Как-то собрался старший брат в город по делам. Идти нужно было 3 дня, поэтому он запасся всем необходимым. «Возьми меня с собой, я тебе пригожусь», — стал просить младший. «Нет, дорога опасная, а ты еще мал», — отказался старший. «Мудрые говорят, гол тот, у кого нет брата. Возьми его», — попросила мать. На рассвете старший брат отправился в путь. Он не заметил, что младший увязался за ним. Так целый день они и шли. Вдруг появились разбойники и связали старшего брата. Младший брат был в отчаянии. Тут он вспомнил, что старший научил его подражать голосам зверей и птиц. Зарычал он тигром. Так зарычал, что у разбойников кровь в жилах застыла от страха. Бросились они бежать без оглядки и побросали все вещи. Рассмеялся младший брат, развязал старшего и рассказал обо всем. После ужина старший заботливо уложил младшего спать, укрыл его и сказал: «Гол тот, у кого сзади нет брата».
4: На Радио Прибой притчи народов мира.

0: Реклама.
1: Кто это везет миллион на новенькой машине? А, это вы. Ведь с Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
2: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chabandefizpromo.ru.
3: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
4: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8 928 243 86 86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Хронические вирусные гепатиты В, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19, медицинский центр ГИПАР.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: «Динамо», «Кофе», «Дагестан». 17 октября, «Анжи-Арена», «Динамо Махачкала», «Акрон», «Тольятти» и фестиваль кофе на главной площади «Анжи-Арены». Лучшие кофейни города, артисты на открытой сцене и, конечно, футбол. Покупайте билеты на официальном сайте «Динамо» и в кассах «Анжи-Арены». Для посещения матча требуется карта болельщика.
8: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Где дешевле, там и возьмем.
2: С крыши так нельзя. Тонкий металл, потом ржавчина, протечки и снова расходы.
1: Тогда куда?
2: В Крыши мира. Там заводской металл по ГОСТу, честный металл, точный расчет и цены от производителя.
3: Завод «Крыши мира». Проверьте, прежде чем купить. Наши офисы – Махачкала, Хасавюрт, Дербент, Кизляр, Ленинкент.
4: Чтобы ты оставался на связи в разных ситуациях, мы обеспечили вышки аккумуляторами в Республике Дагестан. Поэтому с Билайном ты будешь на связи даже при отключении электричества. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
5: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
6: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Полный газ. 14 октября, 18:30. Анжа-Арена. Динамо Махачкала, Зенит, Санкт-Петербург. Матч в рамках Фонбет Кубка России. Приходи поддержать родную команду. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжа-Арены.
9: Для посещения матча требуется карта болельщика.
10: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Реклама.
1: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
2: С заботой о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшая оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Чтобы заказать такси, не нужно никуда звонить. Достаточно установить приложение «Такси Анжи». Это просто. Заказ такси в два клика. Это удобно. От подъезда до подъезда. Это быстро. Такси приедет в течение 5 минут. Скачай приложение Анжи в App Store или Google Play.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Реклама на радио.
1: Крыша – это не место для риска. Красивые обещания могут скрывать тонкий металл, подделку и слабое покрытие. Завод «Крыши мира». Заводской металл по ГОСТу. Честное качество и выгодные цены. Завод «Крыши мира». Проверьте, прежде чем купить. Наши офисы. Махачкала, Хасавюрт, Дербент, Кизляр, Ленинкент.
2: Внимание! Информация для комфорт-класса. Только сейчас при покупке матраса от фабрики «Магнат» вы получаете две ортопедические подушки в подарок. Подробности акции в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
3: Золотые цепи от Бронницкого завода и «Интерчас» теперь со скидкой 10% во всех салонах «Росювелир», а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах «Росювелир». Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
4: Центр Ability. Мы помогаем особенным детям. Задержка психоречевого развития, аутизм, ДЦП и многое другое. Сертифицированные методы диагностики, подбор индивидуальной программы социализации и адаптации детей. Не упусти время. Запишись на диагностику уже сегодня. 8-928-875-0094.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

вложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь,

0: прическа, вот уж год не в моде.
1: Прибой. Музыка без границ. Стили без ограничений.

0: Реклама.
1: Октябрь – всемирный месяц борьбы с раком груди. Сеть медицинских центров «Лекарь» проводит до конца октября акции, направленные на поддержку здоровья женщин. УЗИ молочных желез плюс прием мамолога, а также маммография груди со скидкой. Выгода составит от 25 до 30%. Подробности акции на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Нужна надежная техника для офиса и дома? Компания ИВТ – ваш проверенный партнер. Широкий выбор компьютеров, оргтехники и многое другое. Не откладывайте. Заказывайте прямо сейчас на сайте ivt.ru или по телефону 560606.
3: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Самые важные слова не должны оставаться неуслышанными. Смех внуков, голос любимого человека, разговор с близкими. В клинике ЦЛД мы помогаем вернуть радость полноценного общения благодаря персональному подбору современных слуховых аппаратов. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
6: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
7: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио.
1: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
2: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магнус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магнус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
3: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
4: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
5: «Динамо», «Кофе», «Дагестан». 17 октября, «Анжи-Арена», «Динамо Махачкала», «Акрон», «Тольятти» и фестиваль кофе на главной площади «Анжи-Арены». Лучшие кофейни города, артисты на открытой сцене и, конечно, футбол. Покупайте билеты на официальном сайте «Динамо» и в кассах «Анжи-Арены». Для посещения матча требуется карта болельщика.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 21 час.
1: Радио «Прибой».
0: Музыка, за которую не стыдно.

0: Аварская поговорка.
1: Эмерчай дах ачай.
2: Много знай, да мало разговаривай.
3: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Полный газ. 14 октября, 18:30. Анжи-Арена. Динамо Махачкала, Зенит, Санкт-Петербург. Матч в рамках Фонбет Кубка России. Приходи поддержать родную команду. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
5: Для посещения матча требуется карта болельщика.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

Грозный, Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру.

0: Реклама на радио.
1: Мастер Али, крышу где лучше заказать?
2: Мне как мастеру важно, чтобы лист лег ровно, размер совпал, доборные подошли, и на объекте не было лишней головной боли. Когда расчет точный, мастер работает спокойно, а хозяин платит один раз.
3: Завод «Крыши мира». Крышу лучше начинать с правильного выбора. Наши офисы Махачкала, Хасавюрт, Дербент, Кизляр, Ленинкент.
4: Центр Ability. Мы помогаем особенным детям. Задержка психоречевого развития, аутизм, ДЦП и многое другое. Сертифицированные методы диагностики, подбор индивидуальной программы социализации и адаптации детей. Не упусти время. Запишись на диагностику уже сегодня. 8-928-875-0094.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
6: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас круглый год. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам и в рассрочку уже сегодня. Приглашаем к сотрудничеству оптовиков и прорабов. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахмедхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам и в рассрочку.
7: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
4: Бытовая техника «Фалкенберг». Разумный выбор для вашего дома. Надежность, функциональность без лишних деталей. «Фалкенберг». Эксклюзивные модели в торговом доме «Киргу». «Киргу» – дом, в котором есть все.
5: «Динамо», «Кофе», «Дагестан». 17 октября, «Анжи-Арена», «Динамо Махачкала», «Акрон», «Тольятти» и фестиваль кофе на главной площади «Анжи-Арены». Лучшие кофейни города, артисты на открытой сцене и, конечно, футбол. Покупайте билеты на официальном сайте «Динамо» и в кассах «Анжи-Арены».
6: Для посещения матча требуется карта болельщика.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Встретимся как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре, ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Очарованные лучшей музыкой.
2: The best music.
1: Это осень ярких впечатлений.
2: This is Radio Priboy.

В Дагестане 22 часа. Осень в городе, осень в сердце. Время для кофе и любимых песен. Радио «Прибой».

0: Даргинская поговорка.
1: Кого одолел подъем, тот одолеет и спуск.
2: Народная мудрость. Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: А вы знаете, что у нас успешно работает служба «Маммолекарь»? Сеть медцентров «Лекарь» проводит акции во Всемирный месяц борьбы с раком груди. До конца октября выгода до 30%. МРТ желез с контрастированием. Маммография с УЗИ желез и приемом специалиста. Подробности по телефону Мегафон 550-88-55 или на сайте mclekarь.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Комфорт становится выгоднее. Именно сейчас в магазинах матрасов «Магнат» скидки и подарки. Выбирайте матрасы, кровати и аксессуары для сна с гарантией качества. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
3: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91-71-11.
4: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «Гепар». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «Гепар».
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Осень. Новый сезон. Новые эмоции. Новая музыка на твоей волне.
1: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
2: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Полный газ. 14 октября, 18:30. Анжа-Арена. Динамо Махачкала, Зенит, Санкт-Петербург. Матч в рамках Фонбет Кубка России. Приходи поддержать родную команду. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжа-Арены.
4: Для посещения матча требуется карта болельщика.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L-TU-05-00-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

судьба. Но сегодня двоим, как в кино, захотелось вернуться сюда.

чтоб расстаться теперь не смогли. Оба поняли мы сейчас, что любовной ловушке рады.

0: Реклама на радио.
1: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8-988-005-06-06 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
2: Чтобы заказать такси, не нужно никуда звонить. Достаточно установить приложение «Такси Анжи». Это просто. Заказ такси в два клика. Это удобно. От подъезда до подъезда. Это быстро. Такси приедет в течение 5 минут. Скачай приложение «Анжи» в App Store или Google Play.
3: «Динамо», «Кофе», «Дагестан». 17 октября. «Анжи-Арена», «Динамо Махачкала», «Акрон», «Тольятти» и фестиваль кофе на главной площади «Анжи-Арены». Лучшие кофейни города, артисты на открытой сцене и, конечно, футбол. Покупайте билеты на официальном сайте «Динамо» и в кассах «Анжи-Арены». Для посещения матча требуется карта болельщика.
4: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
2: Полный газ. 14 октября, 18:30. Анжа-Арена. Динамо Махачкала, Зенит, Санкт-Петербург. Матч в рамках Фонбет Кубка России. Приходи поддержать родную команду. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжа-Арены.
3: Для посещения матча требуется карта болельщика.
4: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио.
1: В интернет-магазине ИВТ вы можете купить компьютеры, комплектующие, оргтехнику и многое другое. Не тратьте время на дорогу. Заказывайте на сайте, и мы доставим ваш товар прямо домой или в офис в кратчайшие сроки. Интернет-магазин цифровой техники ivt.ru.
2: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
3: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
4: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
5: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
0: Вспомни, что было.

0: Реклама.
1: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой ультразвуковое исследование на современном оборудовании помогает увидеть больше, выявить изменения вовремя и принять правильное решение для сохранения здоровья. ЦЛД. Медицина, которой доверяют.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: «Динамо», «Кофе», «Дагестан», 17 октября, «Анжи-Арена», «Динамо Махачкала», «Акрон», «Тольятти» и фестиваль кофе на главной площади «Анжи-Арены». Лучшие кофейни города, артисты на открытой сцене и, конечно, футбол. Покупайте билеты на официальном сайте «Динамо» и в кассах «Анжи-Арены».
5: Для посещения матча требуется карта болельщика.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

Швеция, Казахстан, Йемен, Канада, Гонконг. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. radioprибой.ru

Норильск, Ростов-на-Дону, Сургут, Пенза, Москва, Владивосток. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

0: Согретые летом. Здесь с тобой. Музыка и осень. На радио Прибой.
1: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер Л номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
2: Для детей старше 12 лет.

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру

Осенний плейлист готов. Только лучшие хиты. Без лишних слов. Твое радио. Твоя музыкальная осень. Прибой.

Киев, Харьков, Кишинев и Львов открыть, но мне туда не надо. Сказали мне, сегодня не надейся, не стоит уповать на небеса. И вот опять дают задержку рейса на

турбин. Сижу как на иголках, но вдруг опять не примут. Опять найдется множество причин. Мне надо, где метели туман, где завтра ожидают снегопада. Открыли Лондон, Дели, Магадан. Открыли все, но мне туда не надо. Я прав, хоть плачь, хоть смейся, но опять задержка рейса, и нас обратно к прошлому ведет. Вся стройная, как ту, да стюардессами с Одесса, похожая на весь гражданский флот.